0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Кампания по вакцинации домашних питомцев в Анадыре стала масштабнее. Для этого в городской ветлечебнице добавили дополнительный день. Нововведение касается бесплатной вакцинации отечественным препаратом Робикан. Обычно ветеринары ставят бесплатные прививки по пятницам, но теперь для этого будут отведены некоторые субботы. Уточнить даты можно в самой лечебнице. А для удобства хозяев пожилых или габаритных собак в прейскуранте ветклиники есть опция перевозка животного. Как рассказал руководитель окружного объединения ветеринарии Максим Костерин, такая функция появилась совсем недавно.
2: Это мы меняли прейскурант и где-то, наверное, в марте добавили услугу платную ветеринарную. Потому что есть такая услуга, когда обращаются к нам. Бывает, что у владельцев по несколько животных, а бывает много. То есть тяжело прийти, У нас некоторые люди с семью животными приходят. Даже такое бывает, собак приводят. Сделали мы такую услугу, потому что она уже сама напрашивалась. Люди хотят, чтобы мы привозили животных. Некоторые просто не в состоянии уже сами прийти сюда, приехать. Находимся мы на удалении.
1: Добавлю, что стоимость перевозки составляет 350 рублей за одного питомца в одну сторону. В Певеке обновят фасад дома на улице Обручева. Этот проект стал победителем конкурса инициативного бюджетирования. Его предложили сами жители города. Работы уже запланированы. Контракт с подрядчиком подписали 12 мая. Завершить ремонт должны до 15 августа. Как сообщили в администрации муниципалитета, речь идет не просто о покраске фасада. Сначала строители снимут старое покрытие, затем заделают трещины и сколы, выровняют поверхность, обработают стены грунтовкой и только после этого нанесут новое защитное покрытие. Все материалы должны выдерживать сильный ветер, мороз и резкие перепады температуры. Здание стоит в городской застройке, и его внешний вид влияет на то, как в целом выглядит Певек. Власти рассчитывают, что после ремонта дом станет аккуратнее, городская среда более ухоженной и комфортной. Законодатели исключили из пакета антимошеннических поправок требование восстанавливать пароль от госуслуг только в МФЦ или через банк. Ко второму чтению из документа убрали норму, которая отменяла упрощенные способы возврата доступа к аккаунту. Теперь пользователи по-прежнему смогут войти в личный кабинет через приложение по номеру телефона или электронной почте, как и раньше. При этом все остальные антифрод-меры, такие как самозапрет на международные звонки и новые правила банковских переводов, сохраняются. Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении уже на этой неделе. Правительство России предложило ввести отдельный экзамен по оказанию первой помощи для будущих водителей. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС. Нововведение затронет учеников, осваивающих программы подготовки водителей. Теоретические знания и практические навыки станут обязательной частью квалификационного экзамена. Так, правительство намерено повысить качество обучения в автошколах. Авторы инициативы также прорабатывают вопрос о видеосъемке процесса. Отчитаться о результатах ведомства должны в 2027 году. По плану стратегии и безопасности дорожного движения доклад представит в правительство. Сейчас в экзаменационных билетах есть лишь один вопрос по этой теме. При этом около четверти учеников автошкол не проходят таких занятий вовсе, а у двух третей нет практики на манекенах. В профильном комитете Госдумы полагают, что благодаря этим навыкам можно спасать до 1500 жизней ежегодно. Спустя 20 лет Евросоюз снял запрет на полеты для авиакомпании Кыргызстана. Власти республики называют это историческим решением и подтверждают. Все воздушные перевозчики, имеющие местный сертификат, исключены из черного списка. Таким образом, запрет, который действовал с 2006 года, полностью снят. Запрет ввели из-за серьезных претензий к местной системе авиационной безопасности и надзора. Слабый государственный контроль и законодательство не соответствовали международным стандартам. Чтобы добиться снятия ограничений, кыргызская сторона провела масштабную реформу гражданской авиации. Власти усилили госконтроль за безопасностью полетов и привели национальные стандарты в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации. Достигнутый процесс высоко оценила Еврокомиссия, отметив успешный оценочный визит и слушание в Брюсселе в начале 2026 года. Теперь перед местными авиакомпаниями открывается возможность прямых рейсов в Европу. На этом пока все. До встречи в эфире.

Привет всем, друзья, и действительно облачно сегодня, дождливо было с утра, но, надеюсь, настроение у вас не пасмурное и отличается от погоды за окном. А там, на секундочку, всего лишь 9 градусов тепла, ощущается как 7, и такой, я бы сказала, очень неприятный холодный ветер. Мне тут пишут, что он 2 метра в секунду, а мне кажется, намного больше. Ну что же, Ксения Волкова с вами, и если все же настроение ваше такое же хмурое, как сегодняшняя погода, я постараюсь это исправить. 12.10 на студийных, сегодня уже вторник, 9 июня. Начинаем музыкальный блок на радио Пруга. Впереди тонны классных треков, интересных новостей. Так что настраивайтесь на позитив.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. Первым делом самолеты. Ну, а девушки потом. Многие летчики игнорировали этот устаревший принцип, а некоторые даже пытались совмещать девушек и самолеты.
0: О, Люба, давай слетаем в небо. Я покажу, что значит летать. Ты залетишь так далеко, как еще никто не залетал. Это кабина самолета. Приборы. Вон пропеллер. А это... О, это... Мышь! Откуда она взялась? Люба, ты видишь? Мышь, а? Люба! Люба! Люба! Люба!
2: Вот так 9 июня 1931 года впервые в СССР... Впервые в СССР совершила прыжок с парашютом. А у меня вот такой... Впервые в СССР совершила прыжок с парашютом женщина Любовь Кулешова. Говорят, она очень боялась мышей.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

Только что Дима Билан уверял нас, что любимые должны быть рядом. Но, как показывает жизнь, во всем нужна мера. В Самаре домашний кот так сильно хотел быть поближе к хозяйке, что лег ей на руку, проспал так всю ночь. Девушка не стала его тревожить. Да, мы кошатники такие, мы обычно вот не двигаем наших котиков. А утром рука у нее очень болела, так что пришлось ехать в больницу. Итог — перелом запястья. Так что делаем выводы. Иногда комфортом любимого стоит пренебречь ради себя. И следующая героиня нашего эфира свои попытки навести порядок в личной жизни только начинает. Юлиана Караулова на нашей волне.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а меняются ли отпечатки пальцев с возрастом? Отмечу, что отпечатки пальцев формируются еще до рождения. Уже к 24 неделе беременности рисунок папиллярных линий полностью закладывается и остается неизменным на протяжении всей нашей жизни. Это делает их надежным биометрическим идентификатором. Однако человеческая кожа постоянно обновляется, а с возрастом происходит ее естественное старение. Она теряет эластичность, становится суше, появляются морщины, микротрещины. Эти изменения не разрушают сам рисунок, но могут сделать его менее контрастным, что иногда затрудняет процесс сканирования. Таким образом, отпечатки пальцев действительно остаются уникальными на протяжении всей жизни, но возраст и внешние факторы могут влиять на их точность.

Любовь – это, конечно, самое большое чудо на планете. Но иногда она совсем не похожа на сокровище. Наоборот, отношения становятся тяжелой ношей, от которой лучше избавиться. Люся Чеботина и ее пронзительный кавер на легендарный хит «Лолиты» «Пошлю его на». А вот куда и зачем, узнаем прямо сейчас.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». В этом выпуске делюсь с вами рецептом ПП-роллов на скорую руку. Что нам для них понадобится? 5 яиц, 150 граммов творожного сыра, 1 свежий огурец, 50 граммов слабосоленой рыбы, соль, перец по вкусу и соевый соус для подачи. Как готовим? Яйца взбиваем вилкой или венчиком до однородности. Добавляем щепотку соли, перца и любимые специи. На хорошо разогретую сковороду с антипригарным покрытием выливаем тонкий слой яичной смеси, как для блинчиков. Жарим на средней температуре 1-2 минуты с каждой стороны до готовности. Полученные блинчики перекладываем на тарелку и остужаем. Огурец нарезаем тонкой соломкой, рыбу небольшими полосками. Каждый блинчик равномерно смазываем творожным сыром. Не жалейте, это связующая текстура. Выкладываем полоски огурца и рыбы ближе к одному краю блинчика и аккуратно сворачиваем в плотный рулет. Получившиеся рулеты острым ножом нарежем на порционные кусочки 2-3 см толщиной. Смачивайте нож водой каждый раз для ровного среза. Подавайте роллы охлажденными с соевым соусом. Можно добавить немного васаби или кунжутных семян. Вот и все. С таким рецептом справится даже ребенок. Готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

0: Реклама на радио Бурга.
1: Лаборатория экологического контроля и анализа, служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга приглашает всех желающих провести анализ химического состава питьевой, поверхностной, в том числе морской, озерной, речной воды, а также подземной и сточной воды. Лаборатория укомплектована современным оборудованием. Исследования проводят высококвалифицированные специалисты. Имеется аттестат аккредитации. Лаборатория экологического контроля и анализа располагается по адресу: город Анадырь, улица Полярная, дом 11. Телефон 2-83-46.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11. Touch this.

0: Друзья, бесконечный поток энергии от Дона Диабло буквально зарядил наши батарейки в этот хмурый день. Так что не будем останавливаться на этом. Впереди вас ждут Лирик совместно со студио «Елка» и группа «Добро». А я перемещаюсь в следующий час, чтобы подготовить еще больше хитов, интересных программ, а еще нашу любимую викторину «Езду по правилам». Так что не пропустите. Жду вас в следующем часе.
1: Радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек. Пальцем тельхит, который пыль, ты гамена нам не шаус, а умни на пенельку. Чукот, как манитки на гивик, мка 1300 раван, вышкаса газ, панрсена от милсертен, мы с уета дальневосточный гектар. Минкре на нам не шаур, как правительство и по регионам. Юр Синиткине, но выцелен это 331 раван, вышкастен, камазм не. Манит хлекин, рак хлекин, гапарошман, кашей, патханат, ян, веты. Мыкс анапири хинет тайкан вете, вытен майна в йосете, тасанан йосхит тайкан вете, нкам намат варате. Эвртавнета нам роут вахинет мнитки нам роуткин миллион гектарте. Мыкс заявка тесикан яквупен кама Чукотский район гпы. Танкасе житко масамас обвиванам намат округакин. Пек, как нерентурит выгнана, рангарна ухасен, равутиркин, обручева. Милсертен мыс ангермельтесин конкурсака, пантлену макау, канаматвал эпым. Пантлену макау нвете, ти укезивите, гетцесин это, ти миннесе крена, мангиткина, ангар апарошкау, кимсер асик. Посадку ёскалте милсетти кисинкау, кнеры исик. Минкре нанмгасауркат администрация эпым. Наринар кисинген рангаргнун касына, янор пете нар кисинген камарапыт ваннеры утынген нар кисингук. Тавайва мака гамгосин эсэкин сэсэти эсэкин фестиваля. Ванкина анкасур мак есэнрет организация сэсэткин ветча в гаранат ветсаусина. Нкэм. Амасан и Трумакер книга Трамевсертен мыс Ансар книга Триас Аун Ветэм. Су Орайс Намытва Вауэргэтэм. Нан мысын Кау Округа кина фестиваль Уретисикин Гамгосин Сасан Соргэкэм. Нкана Еквэй Пагэнсэсин эт Мюсертен мыс эт Риас Аун Ветэ Уретис эт Мэнгпэсэ Кисиханьё кэн Камбилибинокэм. Репсетку о фестивале Айни Исикам. Анкама Румакин нетли Ошвитча уйосе парасис ау нерельсинг нет милсертен мыс атриас аун веты уретис эт нкама наматвава ургата Чукоткакин. Ангангатку ngoka нутэвэн ритс ин ангангатку нвэнг кэтэн вустэнгэлсэ нет панг унгутун вак наматвас нэк нэк верблюжая. Если уж от округа кина правительства, кина администрация, кама хозя организация, кина, если уж на мэром Чукотка, кина Владислав Кузнецов, от Иолькин Такасипор, нененцесе на округа Павел Каргополов, кама депутат Госдума, кин Елена Евтихова, Рома Кауйотте, Пашвинте, Тагамаен Сасен, от Мирахина Кулсорва, Тринерген Пынгаса, Гатан вистингатым госена тиепесхит талпынгока имсиралсин. Анханайбдаплеткуркан атау нанмысынс атагнятын.

0: Привет всем, Ксения Волкова в студии. Новый час наступил, 13.07. Время на Чукотке, сегодня вторник, 9 июня. Вместе ловим рабочий ритм сегодня. Но давайте немного сбавим темп. Все-таки время заслуженного перерыва на обед уже подходит. И в этом часе вас ждет много классной музыки, интересных программ. И поиграем в нашу любимую викторину «Езда по правилам» в ближайшие 30 минут. Не пропустите. Желающие выиграть 20 литров бензина, звоните на наш номер 206-00. Я буду очень ждать.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Бурган.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте эмпатической точности, когда вы абсолютно уверены, что знаете, что чувствует другой человек, хотя на самом деле просто угадываете. Друг приходит мрачный, молчит и отводит взгляд. Вы сразу думаете: «Он на меня злится», и весь вечер ходите на цыпочках и извиняетесь за все подряд. А потом он говорит: «Да я просто зуб лечил, болит так, что говорить не хочется». Вы удивляетесь: «Как я не мог понять?» Но вы не читали мысли, вы проецировали свои страхи. То же самое в семье. Партнер ушел в другую комнату без объяснений. Вы сразу строите драму, он отдаляется. Хотя, может, ему просто нужно было 5 минут тишины после шумного дня. Но мозг уже написал сценарий, и вы играете в нем главную роль. Мозг здесь не бессердечный, он торопливый. Ему проще предположить, чем спросить. Особенно если вы эмпатичны. Вы чувствуете напряжение и сразу включаете внутреннего детектива. Только детектив работает на догадках, а не на фактах. Но вот вам совет на день. Когда поймаете себя на мысли «я знаю, что он чувствует», сделайте паузу и мягко спросите: «А как ты себя сейчас чувствуешь?» Не как допрос, а как мостик. Часто оказывается, реальность гораздо проще, чем ваш внутренний сериал. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. А мы с вами теперь знаем, настоящая эмпатия начинается не с угадывания, а с вопроса.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

Итак, друзья, вот жду еще одну песню ваших звоночков. Любители водить автомобиль и выигрывать 20 литров бензина. Очень-очень жду. Давайте, звоните на наш номер 20620 и выигрывайте в нашей викторине «Езда по правилам» 20 литров топлива. Вопрос сегодня несложный, пост висит уже у нас на канале. Очень-очень жду.

0: «Езда по правилам».
1: Итак, друзья, викторина «Езда по правилам» все-таки состоится. У нас есть желающий выиграть 20 литров бензина. Зовут его Сергей. Сергей, добрый день.
2: Добрый день.
1: Как настроение? Солнечное или такое же, как погода за окном?
2: Ну, да нет. Нормальное настроение, несмотря на погоду.
1: Ну и хорошо. Вот мне вот, если честно, очень хочется спать. Но я держусь, бодрюсь и вас бодрю. Ну что ж, Сергей, расскажите, все-таки смогли ли вы загрузить картинку?
2: Да, загрузил.
1: Ура! Это очень здорово, это классно. Ну, как вы видите, вопрос сегодня несложный. Я думаю, что вы справитесь. Вы же опытный водитель.
2: Ну, почти.
1: Ну хорошо, давайте попробуем. Итак, вопрос такой. Сегодня вы находитесь за рулем пикапа, который весит 2 тонны 700 килограмм, и пытаетесь освоиться в незнакомом городе. Попутчик советует повернуть направо. Но не станет ли маневр на перекрестке нарушением правил? Можно или нельзя повернуть направо на пикапе весом 2 тонны 700 килограмм на этом участке дороги?
2: Это будет нарушение.
1: Вы уверены? А почему? Давайте разберемся.
2: Ну, смотрите, статистика 2,5 тонны, правильно?
1: Угу.
2: А пикап у нас 2,7.
1: Угу.
2: Получается, мы уже превысили допустимую норму.
1: Сергей, вы действительно опытный водитель. Зря вы на себя наговариваете. Вы абсолютно правы. Действительно, сочетание знаков не должно нас путать. Запрещающий знак, вот 3,2, вот этот вот белый кружочек с красной окантовкой. И пара табличек под ним сообщает, что грузовикам массой выше 2,5 тонны, в том числе и пикапам, запрещены повороты на этом перекрестке. Вот эти аплодисменты для вас. Слышите?
2: Спасибо.
1: Сегодня у вас действительно удачный день. Настроение должно быть намного лучше, чем погода за окном. Будут ли какие-то приветы, пожелания?
2: Да, всем привет, хорошо настроение.
1: Спасибо вам большое, Сергей. Ну что же, друзья, Сергей сегодня участвовал в нашей викторине и победил. Огромное ему аплодисменты. Так что участвуйте вы тоже в нашей викторине. Она очень полезная. Правила дорожного движения должны знать все, не только водители, но и пешеходы.
0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Пока романтики томно вздыхают, наблюдая за звездами, просвещенные мира сего рассматривают человеческие чувства под лупой. Вот, к примеру, бельгийские ученые уверены, что любовь живет 5 лет, а не 3, как говорится в названии популярного романа Фредерико Бекбедера. Правда, касается это только женщин. По истечении вышеуказанного срока у слабого пола остаются лишь привязанность, уважение, страх остаться одной и чувство долга. А вот еще одно интересное исследование в тему от американских психологов. Они уверена, что в целях семейного благополучия мужчин нельзя оставлять одних более чем на 8 дней, в том числе и отпускать на курорт надолго. Дома муж живет под контролем жены, а в одиночестве у большинства наступает паника 9-го дня. Мужчина пытается убедиться, что его половые гормоны нормально функционируют, и начинает искать приключений. Так что, дамочки, имейте это в виду, когда захотите уехать на дачу на месяц. Если после обеда на вас частенько накатывает чувство усталости, пора пересмотреть свой рацион. Возможно, в упадке сил виноват именно набор продуктов, а не факт переедания. Собственно, чем вы перекусываете? Если это кофе с десертом, то бодрости они вам не добавят. Большое количество сахара резко повышает уровень глюкозы в организме, а когда он также резко падает, человек чувствует упадок сил. Такой же эффект может вызвать выпечка и макаронные изделия. Так что долой пасту из тарелки, лучше съесть кусок мяса или рыбы с овощами. А вот диетическую индейку лучше оставить на ужин. Дело в том, что в составе этого мяса есть особый вид белков, который оказывает на нас расслабляющее действие. Поэтому выбирать индейку на обед не стоит. Работоспособность снизится в разы.
0: Территория женщин.

0: Реклама на Радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Песня «Леди» французского хаус-поп-дуэта «Моджо». Выпущена она аж в 2000 году, представляете? А в прошлом году журнал Billboard включил ее в список 100 лучших танцевальных песен всех времен, отметив баланс меланхолии и танцевальной энергии. И я уверена, что вы эту энергию тоже почувствовали. Я, по крайней мере, почувствовала, тут пританцовывала, пока она играла. Ксения Волкова, меня зовут, и на этой энергичной ноте я перемещаюсь в следующий час, буквально перетанцовываю туда. На радио Пурга, друзья, только хиты, так что оставайтесь с нами, впереди еще больше правильных треков.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В Чукотском районе женщина пострадала в ДТП на квадроцикле. Как сообщили в окружной полиции, в селе Лаврентия сообщение о происшествии поступило от медиков. В районную больницу за помощью обратилась 38-летняя женщина с травмами. По предварительным данным, она ехала на квадроцикле по улице Дежнева по главной дороге. На грунтовом участке технику занесло, водитель не справилась с управлением и квадроцикл опрокинулся. В момент аварии пассажиров не было, пострадала только сама женщина. У нее выявили признаки алкогольного опьянения. После осмотра пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы. Сейчас сотрудники госавтоинспекции устанавливают полную картину происшествия и проверяют все обстоятельства этой аварии. В Певеке отремонтируют дорогу к водозабору при поддержке бизнеса. Как сообщает окружное правительство, компания «Полиметалл» поможет привести в порядок одну из важных дорог Певека. Речь об участке от базы Чукотопторга до водозабора. На подготовку проекта ремонта предприятия выделит свыше 15,5 миллионов рублей. Когда документация будет готова, округ сможет приступить к самим работам. Их оплатят из регионального бюджета. Эта дорога ведет к плотине и летом остается для жителей Певека главным маршрутом для выезда в Тун. Власть округа считает, что участие бизнеса в таких проектах дает заметный результат. Дорожные работы можно готовить быстрее, хорошее покрытие делает транспортное сообщение более надежным. Жертвами мощного землетрясения на юге Филиппин стали 37 человек. Еще четверо числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление гражданской обороны. Всего стихия травмировала 456 человек. Подземные толчки магнитудой 8,1 произошли утром 8 июня у побережья острова Минданао. Больше всего пострадал город Генерал Сантос, где власти ввели режим ЧС. Землетрясение вызвало небольшие волны цунами высотой до 1,5 метра и серию повторных толчков. Филиппинские сейсмологи зафиксировали более сотни афтершоков. Большинство погибших оказались под завалами обрушившихся зданий. Спасатели до сих пор разбирают завалы и ищут выживших. Власти эвакуировали около 10 тысяч семей из прибрежных районов. Посольство России сообщило, наши соотечественники не пострадали. Минпросвещение внедрит единый стандарт оснащения детских садов. Речь идет о средствах обучения, воспитания, играх и игрушках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В этом году объявили год дошкольного образования в России. Ведомство разработает перечень игрушек, соответствующих традиционным российским ценностям. С их помощью дети узнают об истории страны, ее культурных традициях и народных промыслах. Также утвердили план мероприятий до 2030 года. Он включает экспертизу средств обучения, рекомендации по оформлению пространств и мониторинг обеспечения. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, единые требования должны гарантировать равные условия для детей во всех регионах, в селах, городах и поселках. По данным министерства, уже обновлены здания 268 детских садов в рамках национального проекта «Семья». На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга». Отрывайся!

Ну что же, привет, друзья. Иногда для счастья нужно действительно совсем мало. Хорошая песня, улыбка близкого человека. И уверена, что все это у вас есть. Тем более, что сегодня отмечается День друзей. Прекрасный повод встретиться, созвониться и улыбнуться друг другу. Ксения Волкова с вами, друзья. Обеспечу вас хорошей музыкой сегодня. Обязательно поделюсь чем-нибудь веселым. Ну что ж, 14.07 на часах. Все еще вторник, 9 июня. А за окном, правда, стало немного холоднее. Вижу я 6 градусов Цельсия в столице Чукотки, а ощущается, как, представляете себе, 3 градуса Цельсия. Ну что же, одеваемся потеплее, если вы собираетесь выйти на улицу. И будем согреваться хорошей музыкой вместе. Ну что ж, мчимся дальше.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, художник подходит к холсту и прячет правую руку за спину. Не потому, что не может ею пользоваться, а потому, что поклялся. Все, что он создает, будет рождено только левой. Даже если линии дрожат и даже если краска ложится не так гладко. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто выбрали рисовать неудобно, а по-другому. Речь о художниках по всему миру, от Киото до Берлина, от Мехико до Владивостока, которые сознательно рисуют только левой рукой, даже если они правши. Это не трюк, это философия. Если рука не привыкла, глаз видит честнее. В Японии один каллиграф уже 20 лет пишет иероглифы исключительно левой. Правая рука знает, как должно быть, а левая как есть. «А мне интересно, правда», — говорит он. Его ученики сначала рисуют обеими руками, а потом месяц только левой, чтобы разучиться идеально. А в Португалии художница после травмы правой руки не стала восстанавливать прежний стиль. Она перешла на левую, и ее работы стали резче, смелее и живее. Галереи назвали это «рождением заново». «Я не потеряла руку, я нашла другую себя», — говорит она. И да, такой выбор меняет все. Мазки становятся менее контролируемыми, но более эмоциональными. Композиция рождается не из привычки, а из импульса, а сам процесс превращается в медитацию. Каждое движение — это вызов, а каждый штрих — это победа. Но, конечно, бывают и казусы. Кто-то случайно взял кисть правой и стер пол картины от стыда, а другой раз галерея повесила работу вверх ногами, а художник сказал, теперь она честнее. А один парень в Мехико устраивает выставки дуэли. Правая рука рисует черновик, а левая – финал. И зрители голосуют, какая версия живее. Интересно, что ученые подтверждают, когда правша рисует левой, в мозге активируются новые связи, будто вы включаете запасной двигатель воображения. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. Вопрос правшам. А вы бы смогли нарисовать что-нибудь одной только левой рукой?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Метко стреляет не только Амур своей стрелой, теперь и коты учатся бить, не промахиваясь. На маркетплейсах набирают популярность боксерские груши для усатых. За 1500 рублей пушистый Рокки сможет отрабатывать двоечку, не выходя из дома. Мотивирует не пропускать тренировки кошачья мята, которая спрятана внутри мини-боксерских перчаточек, таких висюлек и игрушек. Так что при желании вы сможете обеспечить своего пушистика спортзалом ночь напролет. А вот чем ночь напролет занимаются ДОС и группа «Пицца», узнаем прямо сейчас.

0: знаете ли вы?
1: Чтобы произвести впечатление на даму, некоторые готовы на все. Самец шалфейного тетерева подходит к делу с размахом и звуком. У него есть секретное оружие – два огромных воздушных мешка на груди. Во время атакования на рассвете он раздувает их, как яркие оранжевые шары, а затем резко сдувает. При этом он трясет ими и издает серию громких, странных, булькающих звуков, которые разносятся по всему лугу. Это не просто песня, это целое аудиовизуальное шоу. Чем громче и эффектнее звук, тем самец привлекательнее для самок, которые, как строгое жюри, наблюдают за этим парадом ухажеров. Это один из самых необычных и зрелищных брачных ритуалов в мире птиц, где успех зависит от умения владеть своим телом как музыкальным инструментом.
0: Теперь буду знать.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, Анастасия.

Покорение рабочих вершин – дело непростое, поэтому нам всем просто необходима жизнеутверждающая песня, которая вдохновит на трудовые олимпийские рекорды, если так можно выразиться. И у меня такая песня есть, и это вот не Юля Савичева и Верест, нет, это следующая песня группы «Свинцовый туман». Так что делайте погромче и заряжайте свои внутренние аккумуляторы.

0: «Не учи ученого».
1: Российские ученые научили бактерии превращать отходы рыбопереработки в биопластик и белок. Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук и Сибирского федерального университета выделили новый штамм бактерий, способный перерабатывать жировые отходы рыбной промышленности в биопластик и белок. Разработка может одновременно решить проблему утилизации отходов и удешевить производство экологичных материалов. Сегодня биотехнологии рассматриваются как один из способов борьбы сразу с двумя глобальными проблемами – дефицитом белка и накоплением пластиковых отходов. Некоторые микроорганизмы умеют синтезировать и белок, и биоразлагаемые полимеры. Однако их промышленное применение ограничивает высокая стоимость сырья. До половины затрат приходится на углеродные субстраты, вроде сахаров и масел. Исследователи выделили из почвы новый штамм бактерии Cupriavidus nicator B15081, который эффективно расщепляет жиры. Впервые ученые показали, что микроорганизм может расти на жире, извлеченном из отходов промысловых рыб, скумбрии и кильки, и при этом производить полезные продукты. Эксперименты показали, что бактерии можно переключать между разными режимами работы. При одних условиях они активно синтезируют белок, а при дефиците азота начинают накапливать биоразлагаемые полимеры, пригодные для создания пластика. Полученный материал оказался одновременно прочным и гибким благодаря высокой молекулярной массе и низкой кристалличности. Дополнительно штамм производил большое количество белка с полным набором аминокислот, включая незаменимые. Такой биопротеин потенциально можно использовать в кормах для сельскохозяйственных животных и аквакультуры вместо соевых широтов и мяса костной муки. По эффективности новый штамм превзошел ранее известные аналоги. Бактерии перерабатывали более 80% жировых отходов, предложенных в качестве сырья. При этом внутри клеток накапливалось до 83% биопластика. Это очень высокий показатель выхода продукта. Авторы отмечают, что отходы рыбопереработки сегодня часто просто отправляют на захоронение, хотя они могут стать дешевым и возобновляемым ресурсом для биотехнологий. По оценкам исследователей, экономическая эффективность переработки таких жиров оказалась в 1,5-2 раза выше по сравнению с использованием обычных сахаров.
0: «Не учи ученого».

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

Это был «Шаман» и его самая душевная песня о любви к родине. На душе стало сразу очень тепло, несмотря на пасмурную погоду за окном сегодня. Как-то светлее. На этой душевной ноте я перемещаюсь вперед. В следующий час буду ждать вас там. Ксения Волкова меня зовут. Оставайтесь с нами на волнах живого радио Чукотки.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В Билибинском районе ликвидировали природный пожар. Как сообщили в окружном управлении лесами, возгорание заметили вчера днем в ходе авиапатрулирования. Уже к 5 часам утра его локализовали. Очаг был расположен в 180 километрах от села Островное. Площадь, пройденная огнем, превышает 720 гектаров. Тушением занимались 12 пожарных десантников. Им в помощь было выделено спецоборудование. Также задействовали вертолеты Ми-8 и Робинсон. Добавлю, что сейчас группировка огнеборцев на Чукотке насчитывает 48 работников десантной пожарной службы и 5 летчиков-наблюдателей. С начала сезона в округе обнаружили еще 2 очага. Один из них ликвидировали на площади 28 гектаров. Второй потух самостоятельно. На сегодня в лесном фонде установлен 3-й класс пожарной опасности. Он снижен до 1-го в районе Маркова и Анюйска и превышен до 4-го рядом с Билибино, Баемкой, Ирнеем и Амалоном. Представители Чукотки стали финалистами конкурса «Лидеры России. Команда». Как сообщает окружное правительство, финал прошли 5 управленцев региона – Павел Каргополов, Арина Байкова, Антон Еремчук, Елена Ковальская и Денис Лисицын. Конкурс рассчитан на руководителей, которые умеют работать не поодиночке, а в связке с коллегами. Участники решали практические задачи, близкие к реальной работе органов власти. Искали выход в сложных условиях и распределяли ресурсы. Финальные испытания пройдут с 9 по 13 июня в мастерской управления «Синеж» Московской области. Победителей конкурса назовут 14 июня. Мошенники используют новую схему обмана пассажиров поездов. Как рассказал эксперт Народного фронта аналитика Галактион Кучава, злоумышленники звонят близким путешественников, пишет РИА Новости. Они представляются соседями по купе и сообщают о выдуманной беде, требуя срочно перевести деньги. По словам аналитика, преступники собирают информацию о поездках и контактах жертв из утечек без данных, социальных сетей или методом перебора номеров. Перед началом атаки они связываются с пассажиром, чтобы уточнить детали маршрута и убедиться, что его телефон недоступен. Как только связь с путешественником прерывается, аферисты начинают массированный обзвон его близких. Число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 37. Как пишет российская газета, остается неизвестной судьба 4 местных жителей. Они признаны пропавшими без вести. Еще 456 человек пострадали из-за разрушений после подземных толчков, которые произошли у берегов Минданао накануне. На острове повреждены почти 2000 зданий, в том числе школы, больницы и жилые дома. 1500 строений полностью разрушены стихией. И в завершении выпуска частые утренние приветствия в рабочих чатах связали с уровнем выгорания. Привычка ежедневно здороваться с коллегами в сообщениях коррелирует с более высоким риском профессионального истощения. Как передает Мир-24, исследование показало, что опасна не сама по себе доброжелательность, а ее обязательность и регулярность. Так, сотрудники, которые здороваются 1-2 раза в неделю, не демонстрируют заметных отклонений от средних показателей. Но если человек приветствует коллег 3-5 раз в неделю, он попадает в группу повышенного риска. Особенно уязвимы те, кто первым запускает цепочку сообщений. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Прямой эфир.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии Елена Тамбова. Трудоустройство – важный шаг к стабильности, ведь это влияет не только на уровень жизни конкретного человека, но и на развитие региона в целом. Сегодня мы поговорим о том, как обстоят дела с трудоустройством на Чукотке. У нас в гостях директор Межрайонного центра занятости населения Иван Олегович Шипилов. Здравствуйте, Иван Олегович.
2: Здравствуйте, Елена.
1: Первое, конечно, что интересует, какова сейчас реальная ситуация на рынке труда Чукотки?
2: На сегодняшний день у нас ситуация довольно хорошая. В принципе, есть и хорошие предложения, ну, соответственно, и спрос. Как говорится, спрос рождает предложение. Вот. На сегодняшний день у нас более 1000 вакансий в округе открыто. И на учете состоит в качестве безработных у нас граждан 207 человек. За первый квартал 2026 года к нам уже в центр обратилось более 800 человек с целью поддержки, помощи в трудоустройстве. Из них более 200 уже трудоустроены.
1: А подскажите, чем вас ваш центр помогает жителям каждый день?
2: На ежедневной основе, да, вообще в целом-то, естественно, в рабочие дни наш центр сопровождает граждан в части поиска подходящей для них работы, в том числе, если же они решили там повысить квалификацию свою и попадают под соответствующие категории, допустим, такие как член семьи участника СВО, участник СВО, либо же там молодая мама, да, граждане предпенсионного возраста, просто если же даже они к нам пришли как ищущие работу и при этом продолжают работать, они могут пройти переобучение абсолютно бесплатно в рамках национального проекта «Кадры», где получат, соответственно, новую профессию, либо же по своей действующей профессии могут отучиться и пойти выше, как, так скажем. Вот, в принципе, это все осуществляется абсолютно на безвозмездной основе, то есть бесплатно любой гражданин Российской Федерации может обратиться и получить соответствующую меру поддержки в нашем центре.
1: А подскажите, а есть ли какая-то помощь в переезде, например, в другой регион?
2: Да, конечно, Елена, у нас есть региональная мера поддержки, переезд, переселение. Вот, в рамках этой меры поддержки граждане, которые переезжают к нам на территорию субъекта, они могут получить довольно существенную прибавку в виде подъемной, да, которые там рассчитываются из расчета минимального размера оплаты труда трудоспособного населения в пятикратном размере. То есть это на переезжающего и на членов семьи в трехкратном размере. То есть если человек переезжает там, вместе с супругом, ну, допустим, с супругой, с детьми, то каждому на всю семью будет выплачена, ну, довольно существенная сумма. Это в среднем, ну, около миллиона выходит сумма выплаты подъемных для, при переезде к нам на территорию округа.
1: Хорошая помощь, согласна. Может быть, еще какую-то вы психологическую поддержку, например, оказываете тем, кто к вам обращаются, люди вообще с таким запросом?
2: Да, конечно, когда граждане к нам приходят, посещают наш центр, в рамках регламента мы оказываем данную меру поддержки, она осуществляется, как бы, так скажем, как в виде тестирования. Сейчас тоже планируем заключить соглашение на оказание именно услуг психолога, но это пока еще все в работе. Как только мы заключим соглашение, сможем полноценную психологическую поддержку проводить гражданам.
1: А подскажите, а что из этого списка более востребовано? Вот зачем чаще всего жители все-таки обращаются к вам?
2: Чаще всего, естественно, да, самая основная мера поддержки – это у нас соответственно, да, поиск работы, подбор подходящей работы. То есть здесь, ну и адаптация на рынке труда, естественно. Вот здесь мы помогаем нашим гражданам, да, составить резюме, пройти профилирование, в том числе при необходимости пройти обучение и, соответственно, устроиться на работу. То То есть это основная наша мера поддержки – трудоустроить граждан, оказать им полное содействие как гражданам найти подходящее доходное занятие, так и нашим работодателям закрыть свою потребность в кадрах.
1: А подскажите, а вот в связи с тем, что настолько сейчас, например, и востребован и так далее, есть ли у нас какие-то такие нетипичные запросы, может быть, на операторов дронов или какие-то зеленые профессии? То есть...
2: Ну, честно говоря, да, у нас... Честно говоря, да, есть у нас определенные такие интересные профессии, которые размещают у нас работодатели вакансии, да, ну, допустим, вот ИП Макатрова, у нее там агрономы требуются, да, то есть вот с ней тоже взаимодействовали, разговаривали через нашего учредителя Департамента социальной политики, ну, сотрудничали. Вот конкретно вот в отношении дронов БПЛА у нас есть программа обучения. Конкретно работодатели такую потребность как бы не изъявляли, а вот обучение в рамках национального проекта кадры имеет место быть такое. То есть на такую профессию можно отучиться. Но есть ключевое условие, то есть для всех граждан безработных, которые проходят обучение по национальному проекту кадры, они обязаны быть, то есть на эту профессию трудоустроены. То есть если же он идет на это обучение, уже, грубо говоря, должен быть потенциальный работодатель, который возьмет его по этой профессии работать.
1: Так, ну и отдельная большая тема – это трудовые отряды подростков и безопасность. Подскажите, компания по трудоустройству подростков в этом году, в чем ее особенность?
2: Ну, честно говоря, прям исключительных особенностей я здесь не вижу. Она, как и всегда, у нас работает, эта компания. Единственное, что спасибо большое нашему губернатору Владиславу Гарьевичу Кузнецову о том, что он поддержал предложение нашего учредителя Департамента социальной политики и в лице Брянцевой Любовь Николаевны предложение по увеличению материальной поддержки, которую получают участники трудового отряда, которая на сегодняшний день составляет 27 тысяч, да, с ранее там 12 и 19 тысяч. То есть она, соответственно, ну, составлялась, вот, то есть выросла, в принципе, существенно. И для детей, которые осуществляют временную занятость, то есть работают по трудовому договору, это у работодателей непосредственно, при этом получают еще и зарплату, у них материальная поддержка выросла до 10 тысяч рублей. Вот. В этом году у нас планируется более 700 детей привлечь к участию в трудовых отрядах. Основной упор мы делаем, конечно же, на членов семьи участников СВО, то есть на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. То есть все вот незащищенные категории мы стараемся более сильнее их охватить, да, но опять же и не, стараемся не отказывать другим деткам, да, по мере, конечно, возможностей, в том числе образовательных учреждений, на базе которых формируются данные трудовые отряды. То есть охватить все 2000 подростков, ну, конечно, мы стараемся это сделать, но не забываем, да, то, что часть подростков у нас все-таки выезжает за пределы нашего округа. Вот поэтому здесь в этом направлении мы очень хорошо довольно-таки сотрудничаем с образовательными организациями. Они нам идут навстречу, помогают. Поэтому занятость подростков у нас под контролем, и мы с этим работаем.
1: Подскажите, а с какими вы организациями работаете?
2: Ну, это все образовательные организации нашего округа. Здесь по Анадырю у нас, если брать временную занятость несовершеннолетних, это Анадырская транспортная компания. По Певеку это у нас и Чаунское районное коммунальное хозяйство, и индивидуальные предприниматели. Сейчас, честно говоря, вот не вспомню. Ну, официантов там набирали тоже индивидуальные предприниматели, с которыми, у которых работали дети.
1: И, ну, насколько я понимаю, если дети, не достигшие, да, 18 лет, все-таки у них должны быть какие-то ограничения, вероятно, по времени, возможно. Может быть, там кто-то, отдельные люди есть, которые обеспечивают как-то их безопасность. То есть каким образом, ну, вот, для родителей есть какая-то гарантия, что их ребенок будет в безопасности работать?
2: Да, безусловно, Елена. Здесь, во-первых, это норма работы в часах, то есть для детей до 16 лет у нас норма часов по Трудовому кодексу – это не более 24 часов в неделю. Для детей от 16 до 18 – это не более 35 часов в неделю, соответственно. То есть в части, кто за ними присматривает, кто следит. В трудовых отрядах – это руководители трудовых отрядов, то есть это педагоги тех же самых образовательных учреждений, да, которые с ними и так, в принципе, работают с детьми. Если непосредственно в организации, там, где ребенок трудоустраивается и заключает трудовой договор, там ответственное лицо, но это куратор, который его сопровождает и ведет в процессе трудовой деятельности.
1: Угу. Так. Помимо этого, давайте мы, наверное, поговорим о предстоящем мероприятии. Вот, про подростков я поняла. У нас впереди ожидается 26 июня, у нас будет очень важное событие, это ярмарка трудоустройства, вот, под девизом «Патриоты России». Расскажите, что это за событие и почему оно так важно для далекого нашего региона от центра?
2: Ну, вообще, само по себе событие, ярмарка трудоустройства, это всегда важно, потому что здесь, ну, это мероприятие проводится в бочном формате, да, грубо говоря, где любой желающий гражданин, который хочет либо сменить место работы, либо ищет себе новое место работы, да, либо же вообще в целом впервые ищет себе место работы, он может прийти и напрямую пообщаться в открытую с работодателем, грубо говоря, посмотреть друг другу в глаза. То есть и здесь уже работодатель может сразу принять определенные решения. Кроме того, на наших мероприятиях, да, есть и различные мастер-классы, активности, которые проводятся на это мероприятие, да, да и просто это интересно провести время, пообщаться с другими людьми, завести новые знакомства, посмотреть вообще, что предлагает наш, грубо говоря, округ, да, ну, в целом, в данном случае это вот городской округ Анадырь, какие есть вакансии, какой уровень заработной платы, чтобы, ну, может быть, сравнить, что-то изменить в своей жизни, пройти какое-то переобучение, в том числе у нас, на специальность, которая заинтересовала в процессе ярмарки. То есть возможности просто, они безграничны на самом деле этого мероприятия. Почему именно сейчас выбрали такой девиз? Просто хотим отметить заслуги, в том числе наших ребят, которые находятся в зоне боевых действий, да, на СВО. Ну и там у нас мы будем сделать, грубо говоря, благотворительную помощь, собирать для участников СВО, для отправки там, ну, предметы первой необходимости, которые им нужны. Поэтому под этим девизом также на мастер-классы будут проходить там плетение сетей. Это у нас будет проводить движение теплозов. Мы пригласили их, это вот они у нас впервые участвуют в ярмарке в виде активностей. Да, также хотим показать нашим подрастающему поколению, которые вот, трудовые отряды сформированы уже на сегодняшний день. Мы их также приглашаем на это мероприятие, чтобы они посмотрели и, знаете, вот, как говорится, не зря была объявлена преемственность поколений, чтобы они видели, что они здесь нужны, и нужно работать, и это возможно делать, возможно работать и зарабатывать, и приучать их именно оставаться здесь, чтобы, ну, привлекать, точнее, не приучать, прошу прощения, привлекать, оставаться на территории нашего округа. Вот. Ну и, в принципе, наверное, так вот, если вкратце обжать это, я думаю, самые ключевые такие моменты, события.
1: То есть туда, получается, еще и подростки могут прийти, да, со своими родителями, я так понимаю?
2: Конечно, да. Для них будет так же, для, допустим, если же это потенциальные выпускники, там, 9-й, 11-й класс, да, У нас будут там выездная приемная комиссия от СВФУ и ЧМК. То есть они смогут сразу задать вопросы, пообщаться, может быть, сразу же выбрать какое-то направление, на которое они собираются поступать, посмотреть, какие есть перспективы и возможности. И в том числе, да, мы также хотели бы напомнить про целевое обучение, которое, на которое есть квоты, и в котором поступающие, ну, будущие абитуриенты, выпускники имеют право претендовать. Что это такое, да, вообще целевое обучение? Целевое обучение – это возможность в первую очередь сразу же застолбить за собой рабочее место. То есть, когда ты идешь по целевой квоте, ты идешь учишься, тебе все оплачивает условно твой будущий работодатель. Да? Ну, так, условно, конечно. Вот. Ты поступил, отучился, тебе не надо уже искать работу. Ты уже будешь трудоустроен уже на определенную должность и будешь расти по этой должности в соответствии с договором, который ты заключил с работодателем.
1: Ну, это же касается, получается, не только молодых людей, тут и мамы в декрете могут обратиться.
2: Это, нет, мама в декрете это обучение по национальному проекту кадры, а это целевое обучение.
1: То есть немножко... вот можете об этой программе тоже рассказать? Я думаю, что...
2: Ну, я уже ранее озвучивал, да, по обучению, про мам в декрете. То есть здесь есть для категорий, то есть мамы в декрете, безработные, ищущие работу граждане, члены участников семьи СВО и участники СВО. Вот. Эти категории, и не только, там очень довольно обширный список, могут бесплатно обучаться в рамках национального проекта кадры на различные профессии, которые размещены на портале «Работа России», там обучение, и там можно выбрать профессию, выбрать кадровый центр, куда можно подать заявление соответствующее.
1: А какой самый популярный запрос на обучение у жителей?
2: Ну, честно говоря, на сегодняшний день у нас опубликовано там, сколько, по-моему, 30 программ. Это как бы не мы, соответственно, публикуем, это подают федеральные операторы. 30 образовательных программ, по-моему, если мне память не изменяет. И, ну, честно говоря, запросы жителей, они неоднозначные. Да, и вот прям так сказать, что есть какой-то прям конкретный, но все хотят в большинстве случаев на IT профессию идти. То есть это когда можно сидеть дома, да, не выходя из дома, еще и получать деньги.
1: Ну, везде еще трубят о том, что она очень сейчас востребована, поэтому, в принципе, понятно, почему такой запрос есть у жителей. Давайте вернемся немножечко к ярмарке. Мне вот интересно, сколько компаний подтвердили участие? Вот, и будут ли какие-то крупные якорные работодатели, например, там горнодобывающие компании, которые обычно предлагают вахту?
2: Так, ну, на текущий момент еще, конечно, сложно сказать, какое количество будет конкретно работодателей, потому что обычно у нас работодатели, как всегда, регистрируются в самый последний момент на участие в ярмарке, да, в нашей онлайн-форме. Вот. Но чаще всего у нас принимают участие это все, в принципе, золотодобывающие, ну, горняки, это и Беринг золото, это и рудник Коральвием, и Баймска. То есть они, в принципе, все принимают участие. Росэнергоатом также в плавучая атомная станция по ТЭСКО в Певеке. Да, они тоже очень, ну, всегда, в принципе, никогда не отказывались от участия в ярмарке нашей, всегда сотрудничают, участвуют с нами в мероприятии. Вот. Здесь у нас, ну, самое такое крупномасштабное, в том числе, это Чукотэнерго. Они как бы тоже постоянно с нами участвуют. Но по предварительной оценке это более там 30 работодателей. Это у всех, у кого здесь остались еще на летний период времени кадровики, которые способны прийти и принять участие в нашем мероприятии. К сожалению, из-за специфики субъекта большинство работодателей, да, у нас разъезжается, представители работодателей разъезжаются с территории округа в летний период времени. Поэтому здесь очень проблематично собрать большое количество работодателей для участия в мероприятии.
1: Подскажите еще, а в чем заключается комплексная модернизация Чукотского центра занятости населения?
2: В этом году мы вступили вот как раз-таки в программу комплексной модернизации сети центров занятости. Она заключается в, так скажем, переработке всех рабочих процессов абсолютно. То есть мы сейчас работу выстраиваем, можно сказать, с нуля. То есть это изменение всех регламентов работы, всего порядка работы, то есть формирование новых отделов и подразделений внутри учреждения при наличии, ну, текущей штатной численности, да, то есть у нас не меняется, не увеличивается ни количество персонала, ничего, но при этом у нас идет дробление, разделение определенных функций и обязанностей между отделами, то есть формируется, ну, абсолютно новое учреждение, которое будет работать в соответствии с действующим законодательством по установленным регламентам, как это должно быть. Вот. Также приобретается фирменная одежда, фирменная мебель, оргтехника, и проводятся текущие ремонты для приведения к единому фирменному стилю, утвержденному, ну, бренд работы России. Вот. Ну, вкратце это, в принципе, все. То есть здесь полностью перестраивается взаимодействие между гражданином, работодателем и кадровым центром. То есть больше центра занятости не будет существовать, будет существовать кадровый центр. То есть это единое наименование по всей Российской Федерации.
1: Спасибо вам большое. Ну и напоследок, наверное, хотелось бы узнать ваши пожелания слушателям, куда бежать, что делать, чтобы подготовиться к 26 июня. В целом вы про ярмарку рассказали. Также, дорогие слушатели, конечно же, мы

0: с нами. Пожелать успехов во всем, во всех их начинаниях, ну и успеха в поиске доходного занятия, от которого они не будут просто существовать, а будут ездить, путешествовать и возвращаться обратно к нам в субъект и развивать нашу экономику субъекта. Спасибо.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Всего доброго, дорогие радиослушатели. До свидания.
2: Прямой эфир.

Друзья, группа Maroon 5 спела нам про ночи, но у нас на дворе день, 15.35, Ксения Волкова с вами. Послушали интересный разговор с директором Межрайонного центра занятости населения Иваном Шпиловым. Надеюсь, каждый для себя услышал что-то полезное и нужное. Ну что же, а теперь продолжаем наш музыкальный блок, движемся дальше. Впереди у нас Белинда Карлайл, Heaven Place on Earth будет песня. Ну что ж, наслаждаемся хорошей музыкой.

Чукотка – наш дом, и в наших силах сделать его более комфортным. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» из федерального бюджета нам выделили средства на благоустройство Анадыря, Билибина и Певека. Нам осталось только выбрать, какой сквер, парк или набережная обновятся первыми. До 12 июня зайдите на платформу загородсреда.госуслуги.ру и сделайте свой выбор. Всего несколько кликов, и ваш город станет еще уютнее и красивее. Пусть жить на Чукотке будет комфортнее. Голосуем до 12 июня на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Для граждан старше 14 лет.

0: Брам. Минутка здоровья.
1: Повторного обращения к ортодонту можно избежать. Почти каждый пациент, вынужденный лечить зубы второй раз, мог бы избежать этого, если бы на первом этапе ему проверили работу жевательных мышц. Исследование команды Новгородского государственного университета показало, что у 75% таких пациентов диагностирована выраженная мышечная асимметрия, а в 30% случаев мышечный тонус превышал норму. Метод поверхностной электромиографии позволяет избежать этих ошибок и сделать лечение предсказуемым. Обследование при заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава должно сопровождаться функциональной диагностикой мышц, которые приводят в движение нижнюю челюсть. Это критически важный этап, он напрямую влияет на успех лечения. Однако этим диагностическим анализом зачастую пренебрегают. Чтобы определить положение нижней челюсти и оценить состояние мышц, врачи использовали метод поверхностной электромиографии. Принцип его работы прост. На кожу накладывают электроды, которые улавливают электрические импульсы, возникающие в мышечных волокнах в момент сокращения. Сигнал усиливается, очищается от помех и превращается в электромиограмму – график, по которому можно судить о работе мышц. Есть ли активность, как долго длится сокращение, насколько оно сильное и как быстро наступает утомление. Оказалось, что более чем у 75% пациентов из обеих групп была ярко выражена асимметрия мышц челюстно-лицевой области. Все они ранее прошли ортодонтическое лечение без предварительной функциональной диагностики, направленной на определение оптимального положения нижней челюсти.
0: Минутка здоровья.

зажгли огонь жизненной энергии в душе, который невозможно усмирить вместе с дуэтом Fastboy и группой Clock Clock. А что еще нужно в конце рабочего дня? Конечно же, сил побольше и той самой энергии. И на такой вот ноте на сегодня мой эфир завершается. С вами была Ксения Волкова. Не скучайте, ведь прямо сейчас в студию зайдет Борис Медведев со своей порцией отличного настроения. А я вам говорю до завтра. Пока.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Жителям Чукотки предлагают выбрать будущую переправу через лиман. Минтранс России начал опрос, как жителям перемещаться между Анадырем и аэропортом в угольных копях круглый год. Сейчас способ переправы меняется по сезонам. Летом ходят катера и баржи, зимой машины идут по льду, в межсезонье людей перевозят аэроглиссеры и вертолеты. Вопросы касаются того, как часто люди ездят через лиман, сколько времени уходит на дорогу, бывают ли пропущенные рейсы и какой вариант они считают лучшим. Среди возможных решений – мост, тоннель, суда на воздушной подушке, канатная дорога, дополнительная взлетно-посадочная полоса и паром ледового класса. По итогам анкетирования специалисты выберут самый удобный и разумный по затратам вариант. Пройти опрос можно на платформе научного центра Минтранса России. На Чукотке первая многодетная семья получила повышенную жилищную выплату. Эта мера действует в регионе уже 10 лет. Ранее она предусматривала финансовую поддержку от 300 тысяч до 5 миллионов рублей, в зависимости от населенного пункта. Однако в этом году сумму значительно увеличили. Для родителей, которые воспитывают 6 и более детей и живут в Анадыре, она составляет 10 миллионов рублей. Первыми такую поддержку получили Бурхон и Валентина Ходжиева. Сертификат им вручил губернатор Владислав Кузнецов. Церемония прошла вчера в окружении. В нашем правительстве отец семейства поблагодарил за помощь главу региона и профильный департамент.
2: Мы очень счастливы, очень благодарен. Не забудем такие помощи. Будем стараться хороших людей воспитать, хорошие детишки на будущее, чтобы нашему правительству помогли они, хорошему обучены, чтобы государство от нас тоже гордились, что хорошие дети растется здесь, в Чукотке. Мы хотим вот на сертификат трехкомнатной квартиры хотим получить в скорейшем времени. В ближайшее время мы получим квартиру.
1: Еще одним нововведением для получения такой меры поддержки стало снятие обязательного условия состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Почтовые посылки из США снова идут в Россию, об этом пишет газета «Известия». Операторы двух стран в конце мая восстановили почтовый импорт, который приостанавливали в 2022 году. Первая партия отправлений уже прибыла в Россию. Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений. Добавлю, сейчас Почты России можно отправлять корреспонденцию и посылки в 163 страны. Государства ближнего зарубежья, Китая, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, США, Европы, Ближнего Востока и Африки. И в завершении выпуска. В Геленджике установили новый гастрономический рекорд России. Как пишет РИА Новости, в городе-курорте приготовили огромную порцию черноморских мидий – 318 килограммов за раз. Таким оказался вес уже готового блюда. Кухню развернули на ярмарочной площади в рамках открытого летнего сезона. Мастера из Анапы изготовили специальный чан, а само блюдо варили 8 поваров. Для гостей праздника приготовили более 2000 порций мидий и около 100 литров фирменного соуса. Достижение официально зарегистрировано в Книге рекордов России. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

больше, а также группа «Добро», которая все всегда расставляет по полочкам правильные вещи, говорит и хорошо анонсирует вещи. Ведь дальше действительно больше хорошего настроения, музыки, да и в целом этой недели, где будет больше. Прямо сейчас только 9 июня, вторник, и мы его тоже успешно прошли даже наполовину. А может и больше, у кого как, но, надеюсь, вся оставшаяся часть тоже будет приятной. Ну а прямо сейчас Нюша, Цунами, Боб Синклер, Yes, I Can't Wait, и все это на волнах радио Пурга.

0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукры Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Раанут Ниракау Мандисин Винретес Антулятес Эпой. Инкунатулятке Синики Нуи Кенкам Синики Нататулят Оролятам. Банк Актанипат Сервис Ниракау Мандисин Нканеп Сервис Винретес Утритер Кенвенраттум Гетен. Нкамаркам Сисавьем. Ахакалит Оженевата Тулятес Этерен Асим. Винреттум Утанипат Синики Нетем. Нанрель Уркни Нетамас Окилит Ультин Камеор Тулятес Этерекилит Ульнивитер Кенем. Синитем, ренен висе оркненем, сервис араным гаса оркнен винреттумга ветч осен ёскасам. Евра синитев, рекелит усенниве оркнен кама кеттеон сем овам, эсси кету лятла винреттумга ветч оресюнен келит усенниве тасанам. Евра банка то оралсана осетко каритер кна крам на келит усенниве тенетем. Инкна винреттумган епатен вет каталэскалте банкаутем, нгенерени найвыннет минкри такасим неура танги пате онлайн банка. Евра ренс асинтеунга ка винреттумгена каталэшкалти банкаутем, эсапсет кока неренс асинтеунган евра синита скейсим утем, ренс асинтеунгар книнан кам евра тулятас аарсим увэн такем. Винреттумга крамамас это кисит уста тулаткеутен антанина тамнан винсим, Мес винреркан оралсаутем, микрока ванем, анэлькэсэнэт тулат оралса. Канамгэса оркнит кэсинит кинэт нкам тумгэтэм, гэтам оксир книт кэсинит кинэт кэзит ускэм.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукэ Манит.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

действительно так можно делать, очень красиво уходить из разных мест, точно так же уходить от ответов и разговоров. Но прямо сейчас мы, наверное, уйдем с этой темы и поговорим про приятные вещи, а именно о Международном дне друзей. Ведь сегодня 9 июня, этот вторник, славится именно тем, что мы вспоминаем тех самых друзей, кому, возможно, писали недавно, а может быть и очень давно. И, быть может, есть такое желание написать им прямо сейчас и сделать это по номеру 924-789-2222, чтобы мы этот привет потом зачитали. Ну или даже не просто привет, а поздравление с тем самым праздником, о котором идет речь. Почему бы и нет? Все зачитываем аж до 8 вечера.

0: ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: 1719 год. Суровые будни Петра Первого.
4: Так вы вызвали мне Гришку, мастера корабельного?
5: Так уж второе письмо отправили, государь, не едеть.
4: А где живет?
5: В Васюхах. Но проблема в том, что этих Васюхов-то у нас о-о-о. Одни недалеко от Новгорода.
4: Ишь ты!
5: Другие под Клязьмой.
4: Ух!
5: Третьи на границе. А ведь есть еще и малые, и нижние Васюки, и средние, и двойные, и даже великороссийские.
6: А бывают еще Васюки такие пи...
4: Что?
6: Ну, с неприличным названием. Прикажете во все Васюки депеши рассылать?
4: А ну отставить! Я, Петр Первый, высочайшей милостью и мудростью своей повелеваю!
3: Вот так 9 июня 1719 года Петр Первый поделил Россию на провинции и уезды.
4: С введением оных нужные государю Васюки в государстве российском отыскать стало гораздо легче.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
7: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
8: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
7: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Сможешь ли ты без интернета ответить на вопрос, что такое свитшот? Некоторые уверены, что это новое название старой доброй олимпийки. Другие считают, что речь идет о толстовке с начесом. Словом, пора несколько освежить запас модных терминов. В 50-х годах прошлого века американец Бенджамин Рассел впервые стал выпускать просторные рубашки без пуговиц для занятий спортом. Задача ее — не прилипать к потному телу во время нагрузок. Вскоре свитшоты можно было увидеть на фотокарточках американских баскетболистов и футболистов. Звездный час свитшота настал тогда, когда костюмер фильма «Рокки» решил надеть его на Сильвестра Сталлоне. Сегодня спортивные рубашки перекочевали в гардеробы людей, далеких от олимпийских рекордов. Если свитшот вывернуть наизнанку, на ткани можно заметить бороздки или рифление, а зимние варианты чаще всего делают с легким начесом. В любом случае, материал этот крайне приятен телу, носить свитшот можно практически с любой одеждой, кроме классической. Словом, если в гардеробе есть хотя бы одни джинсы, к ним непременно стоит приобрести эту удобную кофту.
0: Территория мужчин.
1: Ох уж эти понедельники. Вечно они не дают покоя. Прямо посреди выходных тебя будут и говорят: давай-ка, дружище, вставай, иди на работу. А потом, как по накатанной, исправно ходи туда-сюда следующие 4 дня и изображай перед шефом бодрость духа. Если по утрам входишь в рабочую колею со скрипом, попробуй заменить привычный кофе чаем с имбирем. Один запах этого корня снимет усталость, поднимет настроение и тонизирует. Кстати, научно доказано, имбирь еще и стимулирует мозговые клетки, что очень важно для тех, кто занимается интеллектуальным трудом. А еще возьми за правило чаще улыбаться. Бывают такие ситуации, когда клиенты или коллеги реально ставят в тупик либо каким-нибудь невыполнимым требованием, либо тем, что застали врасплох. Так вот, просто улыбнись в этот момент. Все мы люди, и нам иногда нужны 2 минуты на раздумье или переосмысление подхода к задаче. Сильно облегчишь себе жизнь.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: радиофурга. Немного того, под что следует расслабиться и, возможно, даже размяться. Почему бы и не сделать это? Ведь на работе много чего может затечь и быть не в таком работоспособном состоянии, как хотелось бы. Так что давайте иногда делать те самые перерывы. Ну или как минимум просто встать с кресла, если вы постоянно сидите. Надеюсь, это поможет. Ну а у нас дальше Алит, Тимур, «Дыхание предков». Прямо сейчас.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: ジオ本編。
1: Так ветер по тундре гуляет, это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Хула Арктики он закаляет.

в Амалоне был зарегистрирован абсолютный температурный минимум на Чукотке – минус 61 градус по Цельсию. Согреет в морозы? Музыка на радио «Пурга». В Амалоне нас слышно на частоте 101,6 FM.

как будто на шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: проснуться, как бы в центре, и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то.
1: На Чукотке 17 часов.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Чукотка и Беларусь договорились о поставках продуктов и техники. Делегация региона приняла участие в выставке «Белагро-2026». В поездку вошли представители окружного департамента сельского хозяйства, предприятий «Чукотопторг» и «Полярный», а также местные фермеры. Они познакомились с белорусскими производителями и провели переговоры с министром сельского хозяйства Беларуси Юрием Горловым. Чукотка заинтересована в поставках пищевого сырья и готовых продуктов, а белорусская сторона в поставках чукотской оленины. Отдельно обсудили тракторы для северного оленеводства. Стороны рассматривают, как использовать белорусские машины в условиях крайнего севера и что нужно изменить в их конструкции для адаптации к суровому климату и работе в тундре. По итогам поездки определены основные возможные поставщики, а переговоры перешли в рабочую стадию. Кампания по вакцинации домашних питомцев в Анадыре стала масштабнее. Для этого в городской ветлечебнице добавили дополнительный день. Нововведение касается бесплатной вакцинации отечественным препаратом «Рабекан». Обычно ветеринары ставят бесплатные прививки по пятницам, но теперь для этого будут отведены некоторые субботы. Уточнить даты можно в самой лечебнице. А для удобства хозяев пожилых или габаритных собак в прескуранте ветклиники есть опция перевозка животного. Как рассказал руководитель окружного объединения ветеринарии Максим Костерин, такая функция появилась совсем недавно.
2: Это мы меняли прескурант и где-то, наверное, в марте добавили услугу платную ветеринарную. Потому что есть такая услуга, когда обращаются к нам. Бывает, что у владельцев по несколько животных, а бывает много. То есть тяжело прийти. У нас некоторые люди с семью животными приходят. Даже такое бывает, собак приводят. Сделали мы такую услугу, потому что она уже сама напрашивалась. Люди хотят, чтобы мы привозили животных. Некоторые просто не в состоянии уже сами прийти сюда приехать. Находимся мы на удалении.
1: Добавлю, что стоимость перевозки составляет 350 рублей за одного питомца в одну сторону. Беспилотники начали доставлять лекарства и биоматериалы сразу в 6 пилотных регионах. О старте проекта объявил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет ТАСС. Дроны курсируют строго между больницами, поликлиниками и лабораториями. Это позволяет ускорить логистику, особенно в труднодоступных районах и при необходимости срочной транспортировки. Ранее стало известно, что программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на этот год предусматривает применение дронов. Российские юниоры могут выступать на мировой арене с флагом и гимном страны в 24 олимпийских видах спорта. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в беседе с РИА Новости. В числе видов спорта – фехтование, художественная гимнастика и синхронное плавание. Ранее Владимир Путин подчеркивал, что россияне с успехом возвращаются на мировые состязания. Допуск к соревнованиям с флагом и гимном к июню этого года вернули и взрослым соотечественникам в 12 олимпийских видах спорта. На этом пока все. До встречи в эфире в 19 часов.

Асти и большие переживания о том, что было. Надеюсь, они не сильно кого-то задевают и не мешают наслаждаться любым другим новым днем, которых будет еще предостаточно. Так что переживания оставляем позади, а вот все остальное приятное надо правильно рассортировать, распределить на то, что нас ждет. А ждет нас только приятное. Бандера с караоке, а после не учи ученого. Ведь новости из мира науки обширны и, к тому же, крайне интересны.

0: Не учи ученого.
1: Российские ученые научили бактерии превращать отходы рыбопереработки в биопластик и белок. Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук и Сибирского федерального университета выделили новый штамм бактерий, способный перерабатывать жировые отходы рыбной промышленности в биопластик и белок. Разработка может одновременно решить проблему утилизации отходов и удешевить производство экологичных материалов. Сегодня биотехнологии рассматриваются как один из способов борьбы сразу с двумя глобальными проблемами – дефицитом белка и накоплением пластиковых отходов. Некоторые микроорганизмы умеют синтезировать и белок, и биоразлагаемые полимеры. Однако их промышленное применение ограничивает высокая стоимость сырья. До половины затрат приходится на углеродные субстраты, вроде сахаров и масел. Исследователи выделили из почвы новый штамм бактерии Cupriavidus nicator B15081, который эффективно расщепляет жиры. Впервые ученые показали, что микроорганизм может расти на жире, извлеченном из отходов промысловых рыб, скумбрии и кильки, и при этом производить полезные продукты. Эксперименты показали, что бактерии можно переключать между разными режимами работы. При одних условиях они активно синтезируют белок, а при дефиците азота начинают накапливать биоразлагаемые полимеры, пригодные для создания пластика. Полученный материал оказался одновременно прочным и гибким благодаря высокой молекулярной массе и низкой кристалличности. Дополнительно штамм производил большое количество белка с полным набором аминокислот, включая незаменимые. Такой биопротеин потенциально можно использовать в кормах для сельскохозяйственных животных и аквакультуры вместо соевых широтов и мяса костной муки. По эффективности новый штамм превзошел ранее известные аналоги. Бактерии перерабатывали более 80% жировых отходов, предложенных в качестве сырья. При этом внутри клеток накапливалось до 83% биопластика – это очень высокий показатель выхода продукта. Авторы отмечают, что отходы рыбопереработки сегодня часто просто отправляют на захоронение, хотя они могут стать дешевым и возобновляемым ресурсом для биотехнологий. По оценкам исследователей, экономическая эффективность переработки таких жиров оказалась в 1,5-2 раза выше по сравнению с использованием обычных сахаров.
0: Не учи ученого.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
3: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Да, это была группа «Кино и кукушка», или же философское размышление о жизни, возможно, о выборе пути и творчестве самой себе художника, конечно же. Да, друзья, это было очень давно, но до сих пор слушается на ура. Ну а теперь будем слушать что-нибудь еще. Владимир Пресняков, «Любовь самолет», о том, как она быстра, что сам не понимаю, что она уже здесь, возможно, всегда здесь была, но прямо сейчас очень серьезно дает о себе знать и, возможно, даже качает права. Но это же любовь, а мы не против.
1: Радио Бурга. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурга.

0: предпринимателей. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс. У микрофона Москвич переведет кроссовер М70 на мелкоузловую сборку. Раскрыта моторная гамма Хонки Гоя, а производители шин в ЕАЭС просят ограничить импорт из Китая. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Технология.
1: «Москвич» к концу текущего года готовится перевести кроссовер М70 на мелкоузловую сборку со сваркой и окраской кузовов. Об этом сообщили в пресс-службе марки. Сейчас кроссовер М70 собирают на бывшем заводе Renault в Москве методом крупноузловой сборки из готовых машинокомплектов, поставляемых из Китая. Продажи этой модели в России стартовали в марте текущего года. Новинкой является перелицованная версии кроссовера MGHS. Некогда британская марка MG в настоящий момент принадлежит китайскому концерну SAIC. Цены на автомобиль стартуют от 2 700 000 рублей. Купить машину можно с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Двигатель работает совместно с 7-ступенчатым роботом. Также в силовую гамму вошел 2-литровый агрегат с отдачей в 200 лошадок. Пару ему составил 9-ступенчатый автомат.
0: Под капотом.
1: Премиальная китайская марка Хонг-Ки, которая входит в концерн ФАВ, рассекретила моторную гамму роскошного седана Гойя для России. Купить четырехдверку можно будет с 3-литровым битурбодвигателем V8, сообщает пресс-служба марки. Мощность агрегата составляет 380 лошадиных сил. Разгон до сотни у автомобиля с таким двигателем занимает 5,5 секунд. Также у машины будет версия с 4-литровым V-образным 8-цилиндровым двигателем, отдача которого составляет 476 лошадиных сил. Первую сотню седан с таким агрегатом набирает за 4,5 секунды. Оба эти мотора являются собственной разработкой китайского бренда. По данным Хонг-Ки, архитектура HOT-V с двумя турбинами в развале цилиндров в двигателе была применена впервые в

0: Тоді Автопрома КНР.
1: Это бизнес.
0: Легковые шины, которые импортируются на рынок стран ЕАЭС, в которые входят Белоруссия, Казахстан, Россия, Армения и Киргизия, попали под антидемпинговое расследование. Поводом для него послужило обращение крупных производителей из России, Белоруссии и Казахстана. Предполагается, что конкуренты намеренно занижают стоимость своих изделий, что приводит к падению продаж у местных производителей. Преимущественно речь идет о дешевых китайских покрышках. Эксперты рассказали, что по итогам расследования могут быть введены квоты или заградительные пошлины на импортные легковые шины. Ранее аналогичные меры приняли против некоторых покрышек для грузовиков. Наиболее доступные варианты рискуют исчезнуть из продажи или перейти в другой ценовой сегмент. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала Autonews.ru. Водите аккуратно и уважайте пешеходов.
1: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

Эмма Эмзангин и Варвара. Они не та, что плачет, потому что потеряла мячик. Она может плакать, скорее всего, от боли, может быть, душевной, от тяжелых эмоций. И в целом эта песня о внутренних конфликтах с друзьями. Да, они тоже бывают. И вот это, наверное, действительно повод как-то решить проблему и действительно об этом поволноваться. Но, надеюсь, это никого сегодня уж как минимум не ждет. Ведь можно и другое испытать. Так что будем на это надеяться и создавать для подобного почву. Ну а почва у нас пропитана не, конечно же, удобрениями, может быть, просто песнями, но зато хорошими. Данк, малыш, после немного интересных мест России и Бакара Карамия.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: В эфире «Вместе далеко пойдем». Друзья, сегодня я приглашаю вас в путешествие, полное уюта и мурлыканья. Мы отправимся на берега Балтийского моря, в город Калининградской области, который по праву называют столицей кошек России. Встречайте, Зеленоградск.
2: Отправляемся в путь.
1: Представьте, вы гуляете по брусчатке старинных улочек, а вокруг море. Воздух пахнет солью и соснами. Но главное сокровище этого города – его пушистые жители. Здесь кошки – настоящие хозяева. Изящные бронзовые фигурки сидят на лавочках, заглядывают в окна, а настоящие живые кошки лениво гуляют повсюду. Охотно позируют для фотографий и с радостью принимают знаки внимания от туристов.
2: Следующая точка назначения.
1: Апогеем этого кошачьего праздника жизни стал уникальный музей «Мурариум». Он расположен в старинной исторической башне и является самым большим кошачьим центром в Европе. 4000 экспонатов, картины, скульптуры, предметы быта – все посвящено нашим любимым мурлыкающим питомцам. Это место, где просто невозможно не улыбнуться.
2: Время семейных эмоций.
1: Но Зеленоградск – это не только кошки. Любителям природы советую заглянуть в музей «Философия», где вас познакомят с мудрыми филинами и совами. А для тех, кто ищет активностей, есть сюрприз. Прямо на Балтийском побережье работает школа серфинга «Кёнинг Сёрф Клаб», где научат стоять на доске даже самых маленьких путешественников.
2: Путешествие без преград.
1: Добраться до этого уютного уголка проще простого. Самолет из Москвы до Калининграда занимает всего 2.5 часа, а оттуда короткая поездка на электропоезде или автомобиле. И вот вы на месте. Так что если вы ищете место, где можно отдохнуть душой, подышать свежим морским воздухом и найти новых пушистых друзей, ваш путь лежит в Зеленоградск.
2: Вперед к неизведанным местам!
1: Упакуйте в чемодан не только вещи, но и хорошее настроение. Вас ждет город, где вас встретят морской бриз и мурлыканье самых гостеприимных хищников на планете. Приятного путешествия по этому удивительному краю.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яттык балумтэлхэд капангалтэ нанамгал аул аум аннагр голхрынга. Мараван вакуингаген эллин мургин нуте тумгэн Александр Алин хэлшонг урэллин кликин нанмалшин каус асанч ургэг 1980 гивик намнамак чуванская. Амьяг ташнет хэмэг сирэллин янур савхозакан ком намнамкэн нанвайнгатэш о анг амувэнтарак. Эйнгэй ильгэг 2023 гивик синиттэг янага кален омраушен гамин оборонама анг амгэквэллин маравн веты. Гэнэ перилин пэлшингэл ин медалята за укрепление боевого содружества анг амганья кале перилин мурых губернатор гэпы. Ярак отцатвален отцахет томгэт Нина Василина анг амгаушевая надежда. Риненчленгэн эргатэг в эйнгэг мэнгэткэн нанэс эпы окуркэн мен отамэнь райпы. Билибинокен района Кенпинкушин, но так аньять хирган. Умкнутый гендитель ин управление ппнштешеркат. Ханьять хирган гель ушин айве шок гетама нуте тринг атвепы. Амнакерет гемик сирешин это нанвайнгатель от Кенпинкушин это гсур. Гепшит кушин это гсур меток ханьять хирган ин эмшлингс это. Ганота каньяшин, кон асинклекин километрат, намнам гпы островное, амаль это урель у 600 гектарат. Инан вайнгатыль огемих сирешин от мангиткен нирак парош орайш от наяркан от амаль вангвайш от янан от самоварка тинг этван. Ми восемьинг ам Робинсон. Игр мургнутек на миг середки на тамаш это не рекликки нам гродкин парош. И над вайнгатыш это ам мальшинген ринг это вот куш. От сид нэш унат не рек. Но так каньять крыгатр энут от пешлиген пин кушинет. Ну теген ритр катыр Марковак, Анюйскак, Билибинок, Баймкак и Ишернеекан ам Амалонак. Кошмы кмингаш инроер аги пиришин инан макас ан мане тешат хирган винратан во ранга кан кан мане винрат хирган мургнутек на миксирет кан мангиткен геве тешама сит на матваш агая ашинат мане винрат хиргат кашкан клекен тысячки найпы мышлинген миллионалты ат эсмутин геве камы мане тешинат мангиткен миллионат на тешкинат мы кмингаш инроер это в энгпы минка Нан мэнгэ уқынат етот кош, а нан мэшлэнгэн эвэлшэм мэкэн нэнэнэд. А нан ат йосакэн ат мэгмане перэш ат Бурхон, анкам Валентина Хаджиевэнтэ. Сертификат айвэрэк правительству кэйшин сини термэтэ Владислав Кузнецована. Мургина термет ген эшлинет пошет куш ура свангэргэк лидера России команда правительство и папанштэсэркэт. Почет кукин конкурса кен эшлинат мышлинген мургнуты кинотермет. Павел Каргополов, Арюна Байкова, Антон Еремчук, Елена Ковальская, Ангама, Денис Лисицын. На кили укинат конкурса кем иненчеш, эт микен эшлигием кенмаш акен мексеренча орган. Арганан гетей кышлинат конкурса кен от миксити. Танг оптама акнут иненчеш от Инан шаш атын ва кваш ат. Ген куврет эвшинат нэнг эшкинат кытва аргатр энут ат. Гетэнгэн сис эшлинат гэмих сит тумгэм. Моргнотай па конкурса кэтхилэ ушинат 286 урайш ат. Пэшит кукин рас вангарган айвэки найпэр шеркан мэгсир таангат кукин управление Ксения Шваш ан Московская область ак. Эрмэльтэтэш ат наратванганат мэнгэткен нграк парушкал. Таутан ешкак. Мутке тагнакат эс, а таушк твитагнятым.
0: Радио Пурга.

0: Мальвик Сюзанна и немного гипнозов. Очень музыкальных и скорее реальных. И ведь правда, гипноз – реальное явление, и оно изучается везде, ну именно везде, в психологии, медицине. Ну и, конечно же, есть терапия для лечения различных психоэмоциональных проблем. Потому, наверное, гипноза – это полезно, но прямо сейчас гипнотизировать никто никого не будет. Мы максимум пожелаем, чтобы все было хорошо и отлично. И, быть может, так и будет. Главное, опять же, верить и стараться. Ну, а как стараться, думаю, сами все прекрасно знаете. Прямо сейчас будем стараться под звонком, а вот и все.
1: Радио

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте эмпатической точности, когда вы абсолютно уверены, что знаете, что чувствует другой человек, хотя на самом деле просто угадываете. Друг приходит мрачный, молчит и отводит взгляд. Вы сразу думаете: «Он на меня злится», и весь вечер ходите на цыпочках и извиняетесь за все подряд. А потом он говорит: «Да я просто зуб лечил, болит так, что говорить не хочется». Вы удивляетесь: «Как я не мог понять?» Но вы не читали мысли, вы проецировали свои страхи. То же самое в семье. Партнер ушел в другую комнату без объяснений. Вы сразу строите драму, он отдаляется. Хотя, может, ему просто нужно было 5 минут тишины после шумного дня. Но мозг уже написал сценарий, и вы играете в нем главную роль. Мозг здесь не бессердечный, он торопливый. Ему проще предположить, чем спросить. Особенно если вы эмпатичны. Вы чувствуете напряжение и сразу включаете внутреннего детектива. Только детектив работает на догадках, а не на фактах. Но вот вам совет на день. Когда поймаете себя на мысли «я знаю, что он чувствует», сделайте паузу и мягко спросите: «А как ты себя сейчас чувствуешь?» Не как допрос, а как мостик. Часто оказывается, реальность гораздо проще, чем ваш внутренний сериал. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. А мы с вами теперь знаем, настоящая эмпатия начинается не с угадывания, а с вопроса.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

0: Чукотка – наш дом. И в наших силах сделать его более комфортным. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» из федерального бюджета нам выделили средства на благоустройство Анадыря, Билибина и Певека. Нам осталось только выбрать, какой сквер, парк или набережная обновятся первыми. До 12 июня зайдите на платформу загородсреда.госуслуги.ру и сделайте свой выбор. Всего несколько кликов, и ваш город станет еще уютнее и красивее. Пусть жить на Чукотке будет комфортнее. Голосуем до 12 июня на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Для граждан старше 14 лет.
1: Радио «Фурга».

Да, это все большущий океан от Мари Краймбрери. Океан эмоций и, возможно, океан возможностей. Да, друзья, именно возможности узнать о праздниках 9 июня. Их тоже целый океан. Не только день друзей, но и день заботы о любимом коте. Если у вас кот, вы о нем заботитесь, он у вас любимый, значит, вы попадаете в список тех, кто может праздновать этот день. Ну, а если у вас нет кота, но вы его хотите завести и точно знаете, что он будет любимым, наверное, тоже можете, почему бы нет. Тогда поздравляем, мы летим запускать мыльные пузыри, ведь сегодня тоже можно делать именно это, ведь день мыльных пузырей, наверное, отличного способа расслабиться, если они под рукой. Будем думать, будем пускать и, конечно, слушать, ведь там градусы, которые будут жить. Ну, а мы вместе с ними.

0: хочу суп.
1: Милая, давай через полчасика.
2: Так, сели, поели.
3: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня мы с вами приготовим пастуший пирог. Традиционно он запекается в духовке прямо в сковороде, в ней же и подается. Это потрясающий, сытный мясной пирог, которому будут рады и дети, и взрослые. Придется, конечно, немного повозиться, но результат того стоит. Нам понадобятся следующие ингредиенты. 500 граммов фарша, говяжьего или в смеси со свиным, 700 граммов картофеля, 150 граммов сливочного масла, 300 миллилитров мясного бульона, 100 граммов пармезана, 150 граммов замороженного зеленого горошка, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 2 моркови, 1 яйцо, 1 чайная ложка муки, 1 чайная ложка кориандра и 1,5 чайных ложки куркумы. Также нам нужны соль, перец и зелень для подачи. Начинаем готовить. Очистим овощи. Картофель нарежем кубиками и отварим в подсоленной воде с лавровым листом. Разминаем до состояния пюре, добавляем 100 граммов сливочного масла, соль, перец и кориандр. Даем остыть до комнатной температуры и вводим яйцо. Все хорошо перемешиваем. В сковороде разогреем оставшееся масло и обжарим мелко нарезанный чеснок, лук и морковь соломкой. Добавляем фарш, солим и перчим, готовим, разминая лопаткой 6-7 минут. Далее на сухой сковороде обжарим муку до золотистого цвета. Добавляем к фаршу, перемешаем и готовим еще минутку. Теперь добавим бульон, доведем до кипения и на медленном огне тушим 5-7 минут. На этом этапе добавляем зеленый горошек и готовим еще 5 минут. Все части пирога у нас готовы, приступаем к сборке. Если у вас нет под рукой огнеупорной сковороды, готовьте в любой форме, предварительно смазав ее сливочным маслом. На дно выкладываем фарш, а сверху с помощью кондитерского мешка выдавливаем слой картофельного пюре. Если нет и мешка, конечно, можно справиться и лопаткой. Посыпаем наш будущий пирог тертым пармезаном и запекаем в разогретой до 190 градусов духовке 50-60 минут. Подаем с зеленью и овощами. Желаю приятного аппетита, а я с вами прощаюсь. До новых выпусков.
2: Сели, поели!

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
1: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. А огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Beautiful Boys и Madonna. Куча сравнений, куча красивых слов, ну и, конечно же, воспоминания, а, возможно, даже музыкальные, ведь именно в музыке та расцветает. Ну, а прямо сейчас расцветает напоминание о том, что сюда можно передавать привет и вот писать по номеру 924-789-2222. И вот внезапно просто сказали всей Чукотке большущий привет, поздравляю с Днем мотоциклиста Влада. Влад, вас поздравляю с Днем мотоциклиста, наверное, потому что вы мотоциклист. Это было бы максимально логично. Так что вместе с этим еще и пожелаем безопасной езды, чтобы все на дорогах было замечательно, спокойно, тихо, красиво и так, как вам нравится. Ведь это можно делать в любом варианте и, наверное, лучше это тот, который вам больше всего импонирует. Ну, а прямо сейчас импонирует нам поставить Айову, «Мои стихи, твоя гитара», Анну Немченко, и пойти в еще более вечернюю пару. Она уже здесь, остается только протянуть руку, и хватать не надо.
1: Радио

Село Чуванское Анадырского района было образовано в 1951 году. Своим названием обязано чуванцам, которые здесь и поселились. Сейчас здесь проживает всего 141 человек. Каждый год в марте здесь проходят гонки на оленьих упряжках. В Чуванском можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Ветеранов спецоперации будут обучать предпринимательству. На это нацелена федеральная программа «Свой бизнес». На Чукотке занятия пройдут в формате интенсива с 21 по 25 июля. Как рассказали в центре «Мой бизнес», программа включает информацию об основах предпринимательства и практическую работу над собственными бизнес-идеями, лекция о государственных и окружных мерах поддержки. Обучение проведет тренер корпорации МСП. Принять участие в программе могут участники СВО, ветераны боевых действий и члены их семей. Организаторы отмечают, что ранее инициатива уже доказала свою востребованность. Почти половина курсантов прошлых потоков открыли бизнес или смогли вывести свои проекты на новый уровень. В этом году поддержку решили усилить. Для участников программы дополнительно создадут специальный грантовый фонд. Узнать подробности можно на ресурсах центра «Мой бизнес». На Чукотке продолжается экзаменационная кампания. Сегодня в округе прошли тестирование по русскому языку для девятиклассников. Их сдавали 710 человек, 669 школьников писали ОГЭ и еще 41 государственный выпускной экзамен. Испытания проходили во всех 29 пунктах. За проведением следили 372 сотрудника. Накануне в регионе прошел ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. Экзамен сдавали во всех пунктах. Из 360 зарегистрированных участников прошли 357. 99%. На местах работали 270 сотрудников. В окружном департаменте образования отметили, что экзамен прошел без нарушений и организационных сбоев. Канатный экспресс свяжет Приморье и Китай, об этом пишет РБК. О реализации проекта логистической системы договорились корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и китайский партнер Сюань-Юань. Соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Канатный экспресс пройдет через Дунин, Полтавку и Уссурийск. Сейчас проект находится в прединвестиционной стадии, ведется подбор земельных участков. Ранее стало известно, что в Амурской области завершается строительство первой трансграничной канатной дороги. Готовность перехода между Благовещенском и Хэйхэ составляет 93%. Уже ведется разработка системы онлайн-покупки билетов. И в завершении выпуска ученые выявили самое эффективное средство от комаров. Как пишет РИА Новости, эксперимент проводили специалисты Тюменского государственного университета в составе международного коллектива исследователей. Чтобы сделать вывод, ученые отправились в эпицентр малярии, где комары смертельно опасны. Они выставили фумигатор в саванне на берегу реки Нигер. Выяснилось, что самыми эффективными средствами против комаров оказались летучие пиретроиды. Вещества, которые входят в состав фумигаторов-испарителей, которые работают от розетки. Они парализуют насекомых, блокируя передачу нервных импульсов. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе в выпуске региональных новостей.

Василий Чеботин на новый час и разговоры про бывшего. Да, обычно они начинаются не в том месте и не под теми видами, как вы, наверное, уже поняли. Но, по крайней мере, сейчас без абсолютного негатива это было. Да и к тому же, с этого можно взять пример, ведь о людях не стоит говорить плохо, чтобы о вас не говорили точно так же. Ну, а плохого больше в этом часе, скорее всего, не будет, потому что Владимир Кузьмин уже назначил встречу. Осталось только подтвердить, и мы уже это делаем.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете по плантации и видите, как обезьяна в оранжевом жилете ловко срывает манго, кладет его в подвешенную корзину и машет вам, будто говорит: «Следующий ряд мой». Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто нанял на сбор урожая не студентов, а приматов с премией за урожайность. Речь о реальных фермах, в основном в Таиланде, но также в Индии и на некоторых островах Юго-Восточной Азии, где дрессированные обезьяны, чаще всего это макаки или гиббоны, помогают собирать кокосы, манго, бананы и даже кофейные ягоды. И делают это быстрее, точнее и безопаснее, чем люди. В Таиланде их называют кокосовыми обезьянами. Их учат с детства, как распознать спелый плод, как аккуратно сорвать его, не повредив дерево, и как сложить в корзину, а не в рот. Один фермер из провинции Суратани говорит: «Моя обезьяна по имени Нонгхой собирает 1000 кокосов в день, а я максимум 80, и у меня болит спина». И да, это не эксплуатация, это партнерство. Обезьян кормят лучшей едой. У них есть перерывы на отдых и игры, а вечером они возвращаются домой к хозяину, который часто считает их членом семьи. В одной деревне даже проводят ежегодный конкурс «Лучший сборщик». Обезьяны демонстрируют скорость, аккуратность и даже умение работать в команде. Победитель получает особый банановый торт и красную ленточку на хвост. Ну, конечно, бывают и казусы. Кто-то устроил забастовку, просто сидел на пальме и ел все сам. Другой раз обезьяна начала собирать не кокосы, а солнцезащитные очки туристов. Один фермер признался: «Она иногда прячет самые сладкие плоды в дупле для самой себя. Я не ругаю, это ее бонус». Интересно, что такие обезьяны не работают насильно. Если им не хочется, то они просто уходят гулять, а возвращаются, когда сами этого захотят. «Они свободны, просто выбирают быть с нами», — говорит одна хозяйка. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели себе такого помощника?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Пазлы – это увлекательные головоломки, которые мы все знаем и любим. Но знаете ли вы, что их придумали вовсе не для развлечения, а как обучающий материал? Первая версия пазлов появилась в далеком 1760 году, благодаря лондонскому картографу и гравёру Джону Спилсбери. Он вырезал карту мира из деревянной доски и разрезал ее по границам стран. Задача учеников заключалась в том, чтобы собрать карту правильно, расположив все кусочки. Так и родились первые пазлы, и были они географическими. Спилсбери назвал их разрезанными картами. И они быстро стали популярными в образовательных учреждениях. Дети таким образом лучше усваивали географию, а педагоги нашли в пазлах прекрасное учебное пособие.

Отдых на берегу неба, не обо всем, а с самим Дмитрием Биланом. Вот так вот. А как это рассматривать? Понятия не имею. Надо только фантазировать. И вот вам берег неба. А может быть, не один, и у каждого он будет свой собственный. Ведь надо иногда хоть так расслабляться. Да, можно идти по дороге домой и думать о чем-то невозможном, но, возможно, очень приятном. Прямо сейчас желаем всем отлично провести остаток от этого дня, и услышимся мы уже завтра. А хорошее настроение пускай никуда не уходит и ложится вместе с вами в кровать.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Представители округа стали финалистами конкурса «Лидеры России. Команда». В финал прошли 5 управленцев региона: Павел Каргополов, Арина Байкова, Антон Еремчук, Елена Ковальская и Денис Лисицын. Участники решали практические задачи, близкие к реальной работе органов власти, искали выход в сложных условиях и распределяли ресурсы. Финальные испытания пройдут с 9 по 13 июня в мастерской управления «Синеж» в Московской области. Победителей конкурса назовут 14 июня. На Чукотке первая многодетная семья получила повышенную жилищную выплату. В этом году сумму значительно увеличили. Для родителей, которые воспитывают 6 и более детей и живут в Анадыре, она составляет 10 миллионов рублей. Первыми такую поддержку получили Бурхон и Валентина Ходжиеве. Сертификат им вручил губернатор Владислав Кузнецов. Церемония прошла вчера в окружном правительстве. Жителям Чукотки предлагают выбрать будущую переправу через Лиман. Минтранс России начал опрос, как жителям перемещаться между Анадырем и аэропортом в Угольных Копях круглый год. Среди возможных решений – мост, тоннель, суда на воздушные подушки, канатная дорога, дополнительная взлетно-посадочная полоса и паром ледового класса. По итогам анкетирования специалисты выберут самый удобный и разумный по затратам вариант. Пройти опрос можно на платформе научного центра Минтранса России. В Билибинском районе ликвидировали природный пожар. Возгорание заметили вчера днем в ходе авиапатрулирования. Уже к 5 часам утра его локализовали. Очаг был расположен в 180 километрах от села Островное. Площадь, пройденная огнем, превышает 720 гектаров. Тушением занимались 12 пожарных десантников. Им в помощь было выделено спецоборудование. Также задействовали вертолеты Ми-8 и Робинсон. Компания по вакцинации домашних питомцев в Анадыре стала масштабнее. Для этого в городской ветлечебнице добавили дополнительный день. Нововведение касается бесплатной вакцинации отечественным препаратом Робикан. Обычно ветеринары ставят бесплатные прививки по пятницам, но теперь для этого будут отведены некоторые субботы. А для удобства хозяев пожилых или габаритных собак в прескуранте ветклиники есть опция перевозка животного. Стоимость услуги составляет 350 рублей за одного питомца в одну сторону. И в завершении выпуска. Чукотка и Беларусь договорилась о поставках продуктов и техники. Делегация региона приняла участие в выставке «Белагро-2026». В поездку вошли представители окружного департамента сельского хозяйства, предприятий «Чукотопторг» и «Полярный», а также местные фермеры. Представители Чукотки познакомились с белорусскими производителями и провели переговоры с министром сельского хозяйства Беларуси Юрием Горловым. По итогам поездки определены основные возможные поставщики. На сегодня это все новости. В студии была Елена Тамбова. До встречи в эфире и хорошего вечера.

0: Минутка здоровья.
1: Повторного обращения к ортодонту можно избежать. Почти каждый пациент, вынужденный лечить зубы второй раз, мог бы избежать этого, если бы на первом этапе ему проверили работу жевательных мышц. Исследование команды Новгородского государственного университета показало, что у 75% таких пациентов диагностирована выраженная мышечная асимметрия, а в 30% случаев мышечный тонус превышал норму. Метод поверхностной электромиографии позволяет избежать этих ошибок и сделать лечение предсказуемым. Обследование при заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава должно сопровождаться функциональной диагностикой мышц, которые приводят в движение нижнюю челюсть. Это критически важный этап, он напрямую влияет на успех лечения. Однако этим диагностическим анализом зачастую пренебрегают. Чтобы определить положение нижней челюсти и оценить состояние мышц, врачи использовали метод поверхностной электромиографии. Принцип его работы прост. На кожу накладывают электроды, которые улавливают электрические импульсы, возникающие в мышечных волокнах в момент сокращения. Сигнал усиливается, очищается от помех и превращается в электромиограмму – график, по которому можно судить о работе мышц. Есть ли активность, как долго длится сокращение, насколько оно сильное и как быстро наступает утомление. Оказалось, что более чем у 75% пациентов из обеих групп была ярко выражена асимметрия мышц челюстно-лицевой области. Все они ранее прошли ортодонтическое лечение без предварительной функциональной диагностики, направленной на определение оптимального положения нижней челюсти.
0: Минутка здоровья.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Лечь спать и наутро проснуться красавицей. Об этом мечтает, наверное, каждая женщина. И маркетологи нам рады угодить. На рынке появляются все новые и новые ночные маски, которые обещают чудесный обновляющий эффект. Только почему же мы до сих пор ни разу ему не порадовались после пробуждения? То глаза после маски оттекут, то усилится выделение кожного сала. А значит, придется продолжить поиски наилучшего средства для своей кожи. По идее, маска, которая находится на лице от 6 до 8 часов, должна поработать на славу, может и отбелить, и увлажнить, и добавить тонуса. Использовать подобные средства нужно буквально пару раз в неделю. Проследите, чтобы маска хорошо впитывалась, текстура ее не должна быть слишком тяжелой и плотной. Скажем, кремообразные маски помогут обладательницам сухой и чувствительной кожи. Идеально, если в составе будут жирные кислоты и керамиды. А гелеобразные средства лучше работают на жирной коже. Ищите средства с эфирными маслами мяты, розмарина или лимона. Они уберут лишнее сало с кожи и сузят поры. Многие из нас уверены, что лучшее средство от хандры и раздражительности – это шопинг. Желательно в одиночестве, без изнывающего от скуки мужа за дверью примерочной. Но есть одно «но». В мечтах вы порхаете по магазину, скупая ворох одежды, и выходите из торгового центра с кучей разноцветных пакетов. Но на деле шопинг может оказаться изматывающим занятием. Вы попросту теряетесь среди обилия вещей. Лучшая помощь себе самой – это составление так называемой «карты желаний». Перед походом в магазины выберите из модных журналов понравившиеся модели одежды, обуви и аксессуаров. Нужно их вырезать, разложить на столе и потратить пару часов на то, чтобы составить из них цельные образы. Так у вас сложится представление о том, как бы вам хотелось выглядеть и каких вещей не хватает в вашем шкафу. Поверьте, необдуманных покупок в вашей жизни станет меньше.
0: Территория женщин.

Радио Бурка. И золото добывается веселее. Радио Бурка.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттек. Палем тельхит, который пыль, тегами на нгсауле умнина пенильку. Чукотка кенермет гевентельхин от ясенки на конкурсан вет лидеры России. Минкре на нгсауркат округа кена правительства и пэм. Масингаргаре гевентельхин от эм. От тюлькин такальсипур анинэнсель на округа Павел Каргаполов инкама. Эрмет департамента кена Арюна Байкова, Антон Еремчук, Елена Ковальска инкама Денис Лисицына. Тенмыс огэсилин от минки мельтаминьяз от Хуси кемиусире такиси усе крен. Два такашипор айненсес ин округа кам. На конкурса хенат авана мармастатен вете самаюнкна. Качот вен вете миусире такам. Ясен кенат краси чире тренсен ата кон асен каква паменит кенгр опарол скаутане те вутатесине. Московский область акам. Эрмельтет сет нарат вунат паменит кенгр опарол скаука вутатесик. Чукотка кен мунене нероир ате гамани венратен ngalena tranga kenem ningin valeta venratir get mingitken yivite mutingivi kagenem keulenat mingitken million taunetim roir eten nan mlinena nananal etlmeura mkem ov engaka ga sertifikaten ngalena ta mingitken million tem ateolkena ten kana mani venratin ngalete burhana ankama valentina khadjeevim ergavete ginen khaviulenat термета Чукотка кена Владислав Кузнецовна. Чукотка нкам Белоруссиям гаветявир ассена тынкунен ренейме оркнет кимит этнкам тлененг этэм. Инанкатроун ветегэш кэрсине терам округа кена сельхоз управления кена Чукот Апторган кама полярным синеткина тегисиюзен ватын майнгаусена. Нкюрена гэл усисине тэ министра крэн сельского хозяйства Белоруссия кена Юрия Горлов. Белоруссия и пэн ренейме оркнет кимит это Чукотка и Пенеренейме оркнет корат осена Ремилсера уйоттем. Ян Рарсис аву гэсисин это тлсенен это ратынвета кораан рэтлен я айоскалтем. Давай вам кам гошен эсэ кина сэсэтилекин фестиваля. Ван кина анкасор мака ясы инрет организация сэсэткин ветчау гаранет ветчау сэнам. Инка маасан ета румаке эркнин ат нарат вуркан ата су ураэс анмытва ваур гэтэм. Иннан мысын кау округа кина фестиваль уретилекин гам гошен сасан сургэкэм. Инканай пыгэн сэсэн ата мэусэртэн мыс атэм. Риас аун вэта уретилэс атэм. Мейнг пейсе кейсе ханья окан камбилибин окам. Репсетку а фестиваль айнгэй исе кэм. Нкеурэн рэнсэ а конференция расис ау нэрэлсинг нэт мэусэртэн мэс атриас аун вэте урэти сэтэн камам. Намат ваваур гэтэ Чукоткакэн. Нканай бэтплеткуркэн атау эргаттагнитэй.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Девочки смеются.
1: Радио Бурка. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурка.

0: Знаете ли вы?
1: За последнее столетие уровень воды океанов поднялся на 25 сантиметров. Ученые всего мира ожидают ускорения этого процесса, даже в том случае, если температура на планете прекратит повышение, а климат немного стабилизируется. Оказывается, что океаны медленно реагируют на климатические изменения.
0: Теперь буду знать.

0: «Не учи ученого».
1: Российские ученые научили бактерии превращать отходы рыбопереработки в биопластик и белок. Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук и Сибирского федерального университета выделили новый штамм бактерий, способный перерабатывать жировые отходы рыбной промышленности в биопластик и белок. Разработка может одновременно решить проблему утилизации отходов и удешевить производство экологичных материалов. Сегодня биотехнологии рассматриваются как один из способов борьбы сразу с двумя глобальными проблемами – дефицитом белка и накоплением пластиковых отходов. Некоторые микроорганизмы умеют синтезировать и белок, и биоразлагаемые полимеры. Однако их промышленное применение ограничивает высокая стоимость сырья. До половины затрат приходится на углеродные субстраты, вроде сахаров и масел. Исследователи выделили из почвы новый штамм бактерии Cupriavidus nicator B15081, который эффективно расщепляет жиры. Впервые ученые показали, что микроорганизм может расти на жире, извлеченном из отходов промысловых рыб, скумбрии и кильки, и при этом производить полезные продукты. Эксперименты показали, что бактерии можно переключать между разными режимами работы. При одних условиях они активно синтезируют белок, а при дефиците азота начинают накапливать биоразлагаемые полимеры, пригодные для создания пластика. Полученный материал оказался одновременно прочным и гибким благодаря высокой молекулярной массе и низкой кристалличности. Дополнительно штамм производил большое количество белка с полным набором аминокислот, включая незаменимые. Такой биопротеин потенциально можно использовать в кормах для сельскохозяйственных животных и аквакультуры вместо соевых широтов и мяса костной муки. По эффективности новый штамм превзошел ранее известные аналоги. Бактерии перерабатывали более 80% жировых отходов, предложенных в качестве сырья. При этом внутри клеток накапливалось до 83% биопластика. Это очень высокий показатель выхода продукта. Авторы отмечают, что отходы рыбопереработки сегодня часто просто отправляют на захоронение, хотя они могут стать дешевым и возобновляемым ресурсом для биотехнологий. По оценкам исследователей, экономическая эффективность переработки таких жиров оказалась в 1.5-2 раза выше по сравнению с использованием обычных сахаров.
0: «Не учи ученого».

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Хотите уютный уголок для отдыха? Сделайте мягкую подушку на подоконник. Возьмите кусок поролона по размеру вашего подоконника и оберните его красивой тканью от старой шторы или покрывала. Края ткани можно подогнуть и склеить термоклеем. Уютное место для чтения готово.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс. У микрофона Москвич переведет кроссовер М70 на мелкоузловую сборку. Раскрыта моторная гамма Honky Goya, а производители шин в ЕАЭС просят ограничить импорт из Китая. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Технология.
1: «Москвич» к концу текущего года готовится перевести кроссовер М70 на мелкоузловую сборку со сваркой и окраской кузовов. Об этом сообщили в пресс-службе марки. Сейчас кроссовер М70 собирают на бывшем заводе «Рено» в Москве методом крупноузловой сборки из готовых машинокомплектов, поставляемых из Китая. Продажи этой модели в России стартовали в марте текущего года. Новинкой является перелицованная версии кроссовера MGHS. Некогда британская марка MG в настоящий момент принадлежит китайскому концерну SAIC. Цены на автомобиль стартуют от 2 700 000 рублей. Купить машину можно с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Двигатель работает совместно с 7-ступенчатым роботом. Также в силовую гамму вошел 2-литровый агрегат с отдачей в 200 лошадок. Пару ему составил 9-ступенчатый автомат.
0: Под капотом.
1: Премиальная китайская марка Hongqi, которая входит в концерн FAW, рассекретила моторную гамму роскошного седана Goya для России. Купить четырехдверку можно будет с 3-литровым битурбодвигателем V8, сообщает пресс-служба марки. Мощность агрегата составляет 380 лошадиных сил. Разгон до сотни у автомобиля с таким двигателем занимает 5,5 секунд. Также у машины будет версия с 4-литровым V-образным 8-цилиндровым двигателем, отдача которого составляет 476 лошадиных сил. Первую сотню седан с таким агрегатом набирает за 4,5 секунды. Оба эти мотора являются собственной разработкой китайского бренда. По данным Hongqi, архитектура Hot V с 2 турбинами в развале цилиндров в двигателе была применена впервые в истории автопрома КНР.
0: Это бизнес.
1: Легковые шины, которые импортируются на рынок стран ЕАЭС, в которые входят Белоруссия, Казахстан, Россия, Армения и Киргизия, попали под антидемпинговое расследование. Поводом для него послужило обращение крупных производителей из России, Белоруссии и Казахстана. Предполагается, что конкуренты намеренно занижают стоимость своих изделий, что приводит к падению продаж у местных производителей. Преимущественно речь идет о дешевых китайских покрышках. Эксперты рассказали, что по итогам расследования могут быть введены квоты или заградительные пошлины на импортные легковые шины. Ранее аналогичные меры приняли против некоторых покрышек для грузовиков. Наиболее доступные варианты рискуют исчезнуть из продажи или перейти в другой ценовой сегмент. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и уважайте пешеходов.
0: «Полный привод» об автомобилях и автолюбителях.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Ивано-Франковской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

это взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

И киты вернулись. Радио Ураган.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: В каком бы стиле ты ни одевался, строгий мужской костюм в гардеробе должен быть в любом случае. Моменты, когда он может понадобиться, непредсказуемы, так что имей в шкафу достойную пару пиджак плюс брюки, чтобы не метаться по магазину в поисках накануне дня X. Чтобы выбрать хороший костюм, нужно маломальски разбираться в базовых цветах. Оттенки серого подходят для носки каждый день, а вот темно-синий уже более смелый вариант. Ну а черный — это вовсе торжественный цвет. Не стоит выбирать такой костюм, если он будет один на все случаи жизни. Обрати внимание и на рисунок на ткани. Допускается мелкая клетка, елочка или тонкая полоска. Каждый из этих вариантов вполне нейтрален. И, конечно, не стоит искать костюм в палатке на рынке. Воспринимай покупку как грамотную инвестицию в имидж. Даже если большую часть времени ты ходишь в джинсах и толстовке, в костюме по случаю должен выглядеть безупречно.
0: Территория мужчин.
1: Азбука похудения проста. Потребляй меньше калорий, больше расходуй их на тренировках. Так что если твоя цель – скинуть килограммы к лету, начни ходить в спортзал не раз в 2-3 дня, а ежедневно. Никто не заставляет тренироваться на износ, тебе нужно банально потратить больше энергии. Да и в дни отдыха больше ходи пешком, а не лежи на диване. Что касается питания, то есть хитрость. Попробуй есть больше острой пищи. Одним словом, перчи все, что можно. Перец хорошо подстегивает обмен веществ, если ты не знал. И главное, следи за тем, что выпиваешь. Мы подчас потребляем кучу жидких калорий, даже не берем в расчет. Сладкие напитки, сок и даже молоко.

Радио Бурга. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурга.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! С вами программа «Вместе далеко пойдем». Сегодня мы отправимся туда, где природа словно забыла все правила и устроила самую невероятную шутку. В сердце Забайкальского края спрятался настоящий мираж – пустыня Чарские пески.
2: Открываем новый горизонт.
1: Представьте, вы идете по густой сибирской тайге, дышите воздухом, пахнущим хвоей, делаете шаг, и перед вами бескрайние барханы. Горячий бело-желтый песок, точь-в-точь, как в Сахаре. А на горизонте, обрамляя эту пустыню, сверкают заснеженные горные вершины. Это не сон. Это фантастическое место, где сталкиваются два мира.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Лучше всего увидеть это чудо летом. С мая по сентябрь, когда песок прогревается, а контрасты выглядят особенно ярко. Но помните важный совет. Не пытайтесь покорить эти пески в одиночку. Здесь легко потеряться. Связь ненадежна. Берите с собой опытного гида. Он и безопасность обеспечит, и легенды этого места расскажет.
2: Начинаем исследовать.
1: А что же делать, оказавшись посреди этой песчаной сказки? Чувствовать. Пройтись босиком по горячему бархану, взобраться на самую высокую дюну, чтобы обнять взглядом всю эту немыслимую панораму. А для искателей острых ощущений и есть экстрим-туры на внедорожниках, которые несутся по барханам, оставляя за собой только облака песка и восторг.
2: Дорога приключений.
1: Чарские пески – место для тех, кто ищет не просто красоту, а настоящую магию. Для путешественников, которые готовы удивляться. Это маршрут для взрослых и подростков.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует понятия.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда записывайте. Приготовим гречку в горшочках. И не просто гречку, а с нежной куриной печенью. Что нам понадобится? 130 граммов гречневой крупы, 350 граммов куриной печени, 1 луковица, 1 морковь, лавровый лист, черный молотый перец и соль. Как готовим? Вначале слегка обжариваем на небольшом количестве растительного масла лук и морковь. Печень нарезаем на кусочки и также совсем слегка обжариваем. Это даже обжариванием не назовешь, просто прогреваем со всех сторон. Этого достаточно. Солим и перчим по вкусу. И вообще, овощи и печень можно не обжаривать. Просто смешать и уложить на дно горшочка сырыми, только слегка подсолить. Горшочки у меня порционные, но можно, конечно же, приготовить и в одном большом или в любой форме для выпечки. Раскладываем в горшочки овощи, а сверху кусочки печени. Добавляем в каждый по кусочку лаврового листа. Сверху выкладываем промытую гречку. Заливаем кипятком, чтобы воды было примерно на 1,5 пальца больше гречки. Накрываем горшочки крышками и ставим в холодную духовку. Готовим при 180 градусах примерно 30 минут. Подавать лучше сразу в горшочках, так и вкуснее, и блюдо дольше остается горячим. Но можно и на тарелке, конечно. Попробуйте, это очень вкусно. Ароматное блюдо получается, даже если не обжаривать овощи и печень, например, когда нужно приготовить быстро, а времени в обрез. Берите на вооружение, готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита, услышимся в эфире.
0: Сели, поели!

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

Пойдем-ка покурим-ка? Нет, давай-ка потанцуем-ка! Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Паук может совершенно спокойно преодолеть свою паутину, не повредив ее и не погубив себя. Но что случается с пауком, если он попадает в паутину другого паука? Оказывается, все зависит от поведения хозяина. Если тот агрессивен, гость рискует стать добычей. Мелкие виды пауков, например, могут быть быстро атакованы крупным хищным пауком, который использует свою паутину для ловли не только насекомых, но и других пауков. Это явление известно как паукоедство. Размеры и сила также играют большую роль. Если гость крупный, не хозяина, он может легко выбраться из паутины и даже атаковать хозяина. Но если гость меньше и слабее, он рискует стать частью рациона. Иногда, особенно среди пауков одного вида, возможны мирные исходы, если гость не представляет угрозы или быстро покидает чужую территорию.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

В окрестностях Нутепельмена сохранился уникальный памятник истории. Это чукотское укрепление в виде кольца из вертикально поставленных каменных плит. Относится к времени войн Чукчей с казаками Дмитрия Павлуцкого. А было это в 1730-е годы, однако. В Нутепельмене на радио «Пурга» можно услышать много еще чего интересного на частоте 101 и 6 FM.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Осень – это прекрасный повод купить себе ультрамодное и уютное пальто. Ни одна куртка не добавит вам столько стильных баллов, как оно, и ни один пуховик не превратит вас в роскошную женщину. А в элегантном пальто вы будете выглядеть именно такой. В этом сезоне дизайнеры советуют нам обратить внимание на модели Cape. Пальто Cape представляет собой накидку трапециевидного фасона, и за счет этого у нее выделена линия плеч. Именно этим Cape отличается от пончо. А пончо, напомню, это просто кусок ткани прямоугольной формы с вырезом для головы. Сочетать кейп можно с брюками клёш, с джинсами или юбкой-карандаш длиной ниже колена. А в качестве аксессуаров прекрасно сыграют свою роль замшевые ботфорты или ботильоны, а также длинные перчатки и шелковый платок. Кроме того, в трендах остается и пальто-халат. Главные его особенности – пояс и длина до середины икры. И если вы не успели купить такое в прошлом году, смело берите сейчас. Выбирая лак в кресле у мастера по маникюру, мы порой буквально теряемся от изобилия цветов. Кто-то пытается сочетать сразу несколько оттенков, другие заказывают узоры на ногтях. Однако порой, потратив на выбор дизайна битый час, мы выходим из салона с маникюром, который откровенно вышел из моды. Скажем, длинные наращенные ногти устарели однозначно. Хит сезона – короткие и яркие ноготки. Идеальная длина ногтевой пластины – та, которая выступает за край пальца на 3 мм. Ну а осенняя палитра маникюра выглядит очень оптимистично и празднично. Дизайнеры явно бросили вызов ветрам, дождям и туманам. Попробуйте насыщенный сливовый, лавандовый, модный латунный и зажигательный серебристый. А вот ягодную, ярко-зеленую и розовую палитру лучше отложить до следующего лета.
0: Территория женщин.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Бурка. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурка.
1: Не плачь, Анастасия, все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, Анастасия.

0: А знаете ли вы?
1: Гейзеры Энцелада выбрасывают ледяные частицы со скоростью 2000 км в час. Зонд Кассини обнаружил в них органические молекулы и соли, что подтверждает наличие подледного океана с гидротермальными источниками. Ученые считают, что этот океан может быть глубже Марианской впадины, а его температура у дна достигает плюс 90 градусов. Ледяные шлейфы создают кольцо Сатурна, которое светится в лучах Солнца, как гигантское алмазное кольцо.
0: Теперь буду знать.

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Ускорить набор текста на смартфоне очень просто. Чтобы поставить точку и сразу продолжить писать заглавные буквы, просто быстро нажмите два раза на пробел. Это стандартная функция, которая работает на большинстве устройств. Попробуйте. Это действительно удобно.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Минутка здоровья.
1: Ученые назвали допустимое для гипертоников ежедневное количество кофе. Кофе может временно повышать артериальное давление, однако для большинства людей умеренное потребление не связано с повышенным риском гипертонии, подчеркнули ученые. Артериальное давление показывает силу, с которой кровь давит на стенки сосудов. Нормальными считаются показатели ниже 120 на 80 миллиметров ртутного столба, а значение от 140 на 90 и выше относятся к гипертонии. Это состояние часто протекает бессимптомно, но повышает риск инфаркта, инсульта и заболеваний почек. Кофеин способен повышать давление несколькими путями. Он стимулирует мышцы, иногда увеличивает частоту сердечных сокращений и вызывает выброс адреналина. В результате сосуды сужаются, а сердце начинает работать активнее. Максимальная концентрация кофеина в крови обычно достигается в промежутке от 30 минут до 2 часов после чашки кофе. По данным обзоров, кофеин из кофе, энергетиков, колы и шоколада может временно повышать верхнее систолическое давление на 3,15 мм ртутного столба, а нижнее диастолическое на 4,13 мм ртутного столба. Однако сами кофейные зерна содержат не только кофеин. В напитке присутствуют сотни биологически активных веществ. Некоторые из них, например, меланоидины и хинная кислота, наоборот, могут участвовать в регуляции давления и поддерживать работу сосудов. Анализ 13 исследований с участием около 315 тысяч человек показал, что употребление кофе в целом не связано с повышенным риском развития гипертонии. За время наблюдения высокое давление появилось у более чем 64 тысяч участников, однако четкой зависимости от потребления кофе ученые не обнаружили. Тем не менее, исключения существуют. Японское исследование, продолжавшееся почти 19 лет и охватившее более 18 тысяч человек, показало, у людей с тяжелой гипертонией от 160 на 100 мм ртутного столба две и более чашки кофе в день были связаны с двукратным увеличением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. У людей с нормальным давлением или легкой гипертонией такой связи не нашли. Авторы рекомендуют большинству людей ограничиваться 4 чашками кофе в день. При тяжелой гипертонии лучше сократить потребление до 1 чашки и обсудить рацион с врачом.
0: Минутка здоровья.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Что можно назвать истинным произведением искусства в автомобильном мире? Конечно, суперкар. Помимо прочего, каждый экземпляр демонстрирует удивительные достижения технического ума. Что может впечатлить еще больше? Только гиперкар. Можно сказать, что это самая продвинутая ветвь автоэволюции. Мощность двигателя начинается от 1000 лошадиных сил, так что гиперкары развивают невероятные скорости. Знакомься с одной из таких красоток. Aston Martin Valkyrie. Эта заряженная машина предназначена не для гоночных трасс, а для обычных улиц. Под капотом 12-цилиндровый двигатель на 6,5 литров. Кузов сделан из углеродного волокна, и эта тачка весит всего тонну, соотношение мощности к весу 1:1. Кроме того, Valkyrie оснащена системой восстановления кинетической энергии, а теперь представь ее на трассе. Это реально полет. Покупателям же за эту радость приходится отстегивать почти 3 миллиона долларов.
0: Территория мужчин.
1: Если ты ходишь в спортзал не ради галочки, а ради мышечного объема, то за своим питанием уже наверняка следишь. Хотя тем, кто не готовится к соревнованиям по бодибилдингу, незачем скрупулезно взвешивать порции куриной грудки. Достаточно придерживаться общих правил. Скажем, перекус перед тренировкой важен, это как пить дать. Не поел, не сможешь полноценно заниматься. Так что тебе необходим углеводный ланч, чтобы быстро зарядить энергией мозг и мышцы. Хотя перекус должен содержать и долю белков. Энергии они не дают, зато снабдят работающие мышцы аминокислотами. И тогда сразу после занятий синтез белка в мышцах резко возрастает. Так что за час-полтора до тренинга можно съесть мясо с цельнозерновым хлебом или рисом, нежирный бифштекс с картофелем или омлет из белков яиц с овсянкой. А вот жир в этот прием пищи ни к чему. Он во время занятий может спровоцировать тошноту.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

знаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете по плантации и видите, как обезьяна в оранжевом жилете ловко срывает манго, кладет его в подвешенную корзину и машет вам, будто говорит: «Следующий ряд мой». Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто нанял на сбор урожая не студентов, а приматов с премией за урожайность. Речь о реальных фермах, в основном в Таиланде, но также в Индии и на некоторых островах Юго-Восточной Азии, где дрессированные обезьяны, чаще всего это макаки или гиббоны, помогают собирать кокосы, манго, бананы и даже кофейные ягоды. И делают это быстрее, точнее и безопаснее, чем люди. В Таиланде их называют кокосовыми обезьянами. Их учат с детства, как распознать спелый плод, как аккуратно сорвать его, не повредив дерево, и как сложить в корзину, а не в рот. Один фермер из провинции Суратани говорит: «Моя обезьяна по имени Нонгхой собирает 1000 кокосов в день, а я максимум 80, и у меня болит спина». И да, это не эксплуатация, это партнерство. Обезьян кормят лучшей едой. У них есть перерывы на отдых и игры, а вечером они возвращаются домой к хозяину, который часто считает их членом семьи. В одной деревне даже проводят ежегодный конкурс «Лучший сборщик». Обезьяны демонстрируют скорость, аккуратность и даже умение работать в команде. Победитель получает особый банановый торт и красную ленточку на хвост. Ну, конечно, бывают и казусы. Кто-то устроил забастовку, просто сидел на пальме и ел все сам. Другой раз обезьяна начала собирать не кокосы, а солнцезащитные очки туристов. Один фермер признался: «Она иногда прячет самые сладкие плоды в дупле для самой себя. Я не ругаю, это ее бонус». Интересно, что такие обезьяны не работают насильно. Если им не хочется, то они просто уходят гулять, а возвращаются, когда сами этого захотят. «Они свободны, просто выбирают быть с нами», — говорит одна хозяйка. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели себе такого помощника?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: Живое радио Чукотки. Радио

И киты вернулись. Радио Урга. Радио Урга.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Всем привет! С вами программа «Вместе далеко пойдем». А что нужно для идеального семейного отпуска? Ласковое солнце, теплое море и настоящий детский восторг, который заряжает счастьем и взрослых. Сегодня мы отправляемся в столицу российского юга, в солнечный Сочи.
0: Приключение начинается.
1: Сочи – это целая вселенная развлечений, где каждый от мала до велика найдет свое приключение. Для старта грандиозный Сочи парк, где вас ждут головокружительные аттракционы и встреча с любимыми сказочными героями. Это место, где волшебство чувствуется в воздухе.
0: Начинаем исследовать.
1: А какой же восторг вызывают умнейшие артисты большого сочинского дельфинария. Их грациозные прыжки и дружелюбие растопят любое сердце. Для любителей экстрима и высоты уникальный скай-парк. Представьте, вы идете по самому длинному подвесному мосту в мире, а внизу живописная пропасть. Адреналин и невероятные виды гарантированы. И чтобы добавить отдыху познавательной нотки, загляните в механический музей Леонардо да Винчи. Здесь оживают гениальные чертежи великого изобретателя. Можно трогать, крутить и поражаться смелости его идей.
0: Время погрузиться в новое.
1: А добраться в это королевство праздника проще простого, всего около 4 часов лета из Москвы. Цены на перелет бывают очень приятными, а впечатления, которые вы привезете обратно, точно окажутся бесценными.
0: Подведем итоги.
1: Так что пакуйте чемоданы, захватите купальники, солнечные очки и отличное настроение. Сочи ждет, чтобы подарить вашей семье море удовольствий и самые яркие воспоминания. Помните, самые радостные открытия – те, что мы делаем вместе с близкими.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Твое радио. Радио Пурга.

0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Америка, 1975 год.
4: Сенсация, сенсация, небывало длительный брак поп-звезды.
5: Итак, Шер, как вам это удалось?
6: Ну, сначала мне было трудно, но потом я сказала себе: мы поп-звезды, мы тоже способны на длительные отношения. Do you believe in love?
5: Ах, как трогательно.
4: Рекордная продолжительность брака Шер составила 10 дней.
3: 10 июня 1975 года она развелась с Грегом Олманом. Кстати, в дальнейшем путем упорных тренировок певице удалось превзойти собственное достижение.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

traverse the world. Себя.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Сегодня среда, 10 июня. В Красноярском крае проверяют детский лагерь «Сокол» в Ващинске после обращения детей за медицинской помощью. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на прокуратуру региона. По данным ведомства, к врачам обратились 16 детей с признаками отравления. Одного ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали кишечную инфекцию. Остальные дети проходят лечение амбулаторно. После произошедшего в спальне корпусе, где жили заболевшие, ввели недельный карантин. Лагерь также передал под наблюдение родителей 87 воспитанников. На территории проводят дополнительные санитарные мероприятия. Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций. Как сообщают Вести, ограничения могут затронуть российские порты, аэропорты, банки и поставки СПГ-танкеров. Кроме того, под ограничения могут попасть объекты критической инфраструктуры, связанные с торговлей и переработкой российской нефти. Отдельно в ЕС заявили о планах ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов. Какие именно объекты имеются в виду, пока не уточняется. По данным западных СМИ, в новый санкционный список могут включить около 170 физических и юридических лиц, в том числе примерно 90 российских банков. Обсуждение пакета запланировано на 15 июня. Окончательные детали станут известны после официального решения Евросоюза. В Госдуме предложили компенсировать часть образовательного кредита студентам, которые окончили вуз с отличием. Речь идет о 25% основного долга, пишет РИА Новости. Авторы инициативы считают, что такая мера может стать дополнительным стимулом для тех, кто учится платно и пользуется образовательным кредитом. Сейчас господдержка помогает снизить финансовую нагрузку на студентов, но не предусматривает отдельного поощрения за высокую успеваемость. Правительство выделит еще более 1,5 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Льгота предназначена для инвалидов, чернобыльцев, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших, инвалидов войны и ветеранов боевых действий. Необходимость в конкретных препаратах и медизделиях для каждого пациента определяет врач. Ранее Кабмин проиндексировал сумму, на которую льготник могут получать лекарства, медизделия и лечебное питание. Для этого потребовалось выделить дополнительные средства. Всего в 2026 году на эти цели в федеральном бюджете заложено более 74 миллиардов рублей. И в завершении выпуска россияне стали чаще выбирать более бюджетные сладости. Как пишет «Коммерсант», с начала года вырос спрос на пирожные и печенье. Продажи пирожных увеличились на 9%, печенье – на 3%. При этом спрос на шоколадные плитки снизился на 13%. Эксперты связывают это с ростом цен. За последние два года шоколад подорожал почти в 1,5 раза. На этом фоне меняется и производство. С января по апрель российские фабрики выпустили почти на 13% меньше шоколада, чем за тот же период прошлого года. На этом пока все. До встречи в эфире.
2: Радио

0: И доброе утро, друзья! А на студийных у нас уже 8.07, 10 июня сегодня. И сегодняшней вашей попутчицей на ближайшие 4 часа буду я, Наташа Ковалева. Путешествие у нас будет интересное. Мы отправимся по календарю, узнаем, какие праздники отмечают сегодня, как в России, так и во всем мире. Гороскоп у нас тоже будет, но чуть попозже. А прямо сейчас прогноз погоды за окном.
1: Погода на радио Пурга.
0: В Билибино сегодня плюс 13, плюс 16, значительная облачность и слабый дождь. В Анюйске плюс 6, плюс 11, облачно и без осадков. В Певеке плюс 5, плюс 8, переменная облачность, а осадков не будет. На Айоне плюс 5, плюс 3, переменная облачность и без осадков. В Эгбекеноте 0, плюс 4, значительная облачность, слабый дождь. В Биллингсе минус 1, плюс 4, переменная облачность и без осадков. В Беринговском плюс 4, плюс 7, значительная облачность и без осадков. В Провидение плюс 5, плюс 3, облачно, слабый дождь. В Лаврентия плюс 5, плюс 3, переменная облачность и без осадков. А в Анадыре сегодня у нас пасмурно, днем без осадков, и ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 7.

0: остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Эх, да, друзья, несмотря на то, что у нас сегодня за окном так-то не особенно и солнечно, на календаре-то лето, и, возможно, у кого-то из вас впереди долгожданный отпуск или какое-то классное, интересное путешествие, и вот как раз для таких случаев один стартап выпустил настоящее спасение для туристов. Это куртка, в которой можно сложить вещи и не платить за багаж. Очень, кстати, удобно. В ней больше 16 водонепроницаемых карманов. Они все разного размера. И после посадки куртка, как говорится, легким движением руки превращается в сумку. Так что, друзья, берем такой стартап на заметку и, конечно же, двигаемся дальше на волнах радио Пурга.
2: И ветер задувает веселее. Радио Пурга.

0: Гороскоп.
1: Овны, сегодня вам захочется одновременно и пуститься в авантюру, и обеспечить себе надежные тылы. Проведите этот день с семьей.
2: Тельцы, сегодня инициативы будут ожидать от вас, и если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется, никто вас подталкивать не будет.
1: Близнецы, сегодня вам трудно будет сохранить объективность, слишком уж сильны будут бушующие ваши души порывы придушить кого-то, кто отчаянно мешает вам спокойно жить.
2: Раки, друзья, соседи, родственники, сегодня все они будут удивлены. Вы откажетесь от привычного имиджа, ибо устали постоянно носить на лице улыбку и побудете самим собой. Кстати, вы от этого не пострадаете, а лишь станете привлекательнее.
1: Львы, вы должны изменить решение, принятое вами на днях. Обстоятельства переменились, теперь вам придется действовать совсем иначе.
2: Девы, сегодня не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек. Только измотаетесь, толк уже не будет.
1: Весы, сегодня вам очень полезны будут физические нагрузки. Такого рода активности несколько охладит бушующий в вашей душе пламень и тем самым поуменьшит вероятность совершения необдуманных поступков.
2: Скорпионы, не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами. Иногда надобно и оглядываться. Что-то подобное тому, что вы переживаете сейчас, уже происходило. Неважно, с вами или нет. Извлеките из прошлого соответствующий урок.
1: Стрельцы, сегодня к вам будут относиться как к маленькому ребенку, абсолютно лишенному способности самостоятельно мыслить. С утра вам могут заставить надеть именно эту шапку, а вечером предмет типа электродрели или миксера в ваших руках может вызвать у окружающих настоящую истерику. Постарайтесь перенести это испытание спокойно.
2: Козероги, сегодня звезды советуют вам воздержаться от важных деловых встреч и значимых личных диалогов, либо максимально их сократить и регламентировать, иначе за них это могут сделать обстоятельства и не в самой приятной форме.
1: Водолей, сегодняшний день не для вас. Чем меньше вас будет видно и слышно, тем спокойнее он пройдет.
2: Рыбы, вы столь углубились в поиски совершенства, что можете остаться в одиночестве. Никто не идеален до такой степени, чтобы удовлетворить ваши запросы. Может, стоит их немного пересмотреть?
3: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

0: Реклама на Радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Друзья, а я, как и обещала, рассказываю о праздниках на сегодня. И первый в списке – День трав и специй. Да, такой праздник есть, он неофициальный, но очень полезный. Он объединяет и кулинарию, и медицину, и экологию. И чем же отличаются травы, специи и пряности? Часто эти термины используют как синонимы, но между ними есть различия. Сейчас, кстати, как раз и узнаем, какие. Вот, например, травы – это зеленые, листовые или цветущие части растений. В разговорной речи травой так называют вещество, полученное путем высушивания какой-либо части растения. А специи – это уже добавки, которые способны менять вкус или консистенцию блюда, не затрагивая аромата. Вот к ним относятся, например, соль, сахар, уксус, крахмал. Пряности – это пищевые уже добавки растительного происхождения. Это листья, корни, плоды, семена. Они придают еде разнообразные нотки вкуса и запаха. К пряностям относятся анис, базилик, гвоздика, горчица. Поэтому, друзья, можно дать вам такой небольшой совет. Смело нужно экспериментировать на кухне с новыми сочетаниями и, конечно же, удивить своих близких.
1: Радио.

Радио Бурка. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурка.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке выбрали лучших учителей для получения федеральной и региональной премии. В округе подвели итоги конкурса среди педагогов. Как сообщили в окружном департаменте образования, на федеральную премию выдвинули учителя русского языка и литературы из Певека Оксану Баражинскую. Комиссия отметила ее нестандартный подход к урокам. В работе она использует проект «Литературный оркестр», который помогает детям лучше понимать тексты, развивать воображение и речь. Документы педагогов направят в Минпросвещение России. В случае победы на федеральном этапе она получит 200 тысяч рублей. Призером регионального конкурса стала учитель начальных классов школы номер 1 Анадыря Ирина Козлова. Она разработала методику обучения чтению и профилактики дисграфии у детей. Представители Чукотки стали финалистами конкурса «Лидеры России. Команда». Как сообщает окружное правительство, в финал прошли 5 управленцев региона. Павел Каргополов, Арина Байкова, Антон Еремчук, Елена Ковальская и Денис Лисицын. Конкурс рассчитан на руководителей, которые умеют работать не поодиночке, а в связке с коллегами. Участники решали практические задачи, близкие к реальной работе органов власти, искали выход в сложных условиях и распределяли ресурсы. От Чукотки на участие в 6-м сезоне В зоне было подано 286 заявок. По словам Павла Каргополова, для участников важна не только возможная победа, но и опыт, который можно будет применить в работе на Чукотке. Финальные испытания проходят с 9 по 13 июня в мастерской управления СНЕШ в Московской области. Победители конкурса назовут уже 14 июня. Вечером 9 июня в дагестанском Кизилюрте прогремели 3 взрыва на магистральном газопроводе. Пламя взметнулось вверх на 15 метров. Столб дыма видели даже в Хасавюрте, который находится в 30 километрах. Причина – разгерметизация участка трубы рядом с газораспределительной станцией «Новый Сулак». Спасатели эвакуировали почти 140 человек, в том числе и жителей всех 250 домов в селе Нижний Черюрт. Полностью вывезли из села Гельбах. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы справиться с огнем. Предварительно жертв и пострадавших нет. И в завершении выпуска: в Канаде установили новый рекорд Гиннесса. 254 человека сыграли в самый масштабный живой настольный футбол в истории. Участники в ярких джерси держались за огромные горизонтальные перекладины на специальной площадке, в точности как фигурки за ручки в классической игре. Несмотря на проливной дождь и холод, матч выдался результативным. Зеленые разгромили синих со счетом 12-9. Рекорд приурочили к чемпионату мира по футболу 2026 года, по которой пройдет в Канаде, Мексике и США. Организаторы также собрали 10 тысяч канадских долларов на развитие детского спорта. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Ну что, друзья, с вами Наташа Ковалева. Надеюсь, вы все вовремя успели выйти из дома и уже добрались до работы, потому как на часах уже 9 часов 6 минут рабочий день стартовал. Но мы не грустим, эта неделя у нас короткая, 4 рабочих дня было и 3 отдыхаем. Собственно, с таким настроением и проживем. И, кстати, есть такая народная примета. Если в среду короткой недели улыбнутся коллеги, выходные наступят на час раньше. Я это еще не проверяла, но звучит, так скажем, обнадеживающе. А теперь то, что точно случится. И это прогноз погоды за окном.
1: Погода на радио «Пурга».
0: В Билибино сегодня плюс 13, плюс 16, значительная облачность и слабый дождь.
2: В Анюйске плюс 6, плюс 11, облачно, без осадков.
0: В Певеке плюс 5, плюс 8, переменная облачность, осадков не будет.
2: На Ионе плюс 5, плюс 3 градуса, переменная облачность, также без осадков.
0: В Эгвикиноте 0, плюс 4, значительная облачность, слабый дождь.
2: В Биллингсе также осадков не ожидается, минус 1, плюс 4, переменная облачность.
0: В Беринговском плюс 4, плюс 7, значительная облачность и без осадков.
2: В Проведении плюс 5, плюс 3, облачно, слабый дождь.
0: В Лаврентии плюс 5, плюс 3, переменная облачность и без осадков.
2: В Анадыре пасмурно, днем без осадков, ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду, температура воздуха плюс 9, плюс 7 градусов.

0: Это была история про «Дайте сигнал». А сигналы, знаете ли, бывают разные. Иногда он может быть тихим, а иногда, когда ваш кот вдруг перестал гонять по квартире и задумчиво смотрит в одну точку. И это, кстати, не философия, а сигнал покупки. Представляете, вот недавно придумали боксерские груши для кошек. Это новый хит всех маркетплейсов. Теперь пушистый Рокки сможет отрабатывать двойку прямо на рабочем столе. Мотивация, конечно, у котиков вагон, ведь внутри мини-перчаток спрятали немного кошачьей мяты. И выглядит это изделие как небольшая боксерская груша, к которой присоединены малюсенькие такие боксерские перчатки, и коты с удовольствием играют с ними. А если вы сейчас подумали, и что все это значит, к чему эти коты и груши, что вы очень близки к истине. И как поется в одной известной и очень популярной песне, что ты имела в виду?
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привел.

прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что ты

А я вот очень люблю старые советские мультфильмы. Вот один из моих самых любимых — это «Жил-был пес». И, кстати, на написание этого сценария, 10-минутного мультика, ушел целый год. И очень трудозатратная, конечно, работа получилась. И не зря, потому как данный мультфильм получил первый приз во Франции и Дании. А говорю это я вот к чему. Сегодня, 10 июня, у киностудии «Союз мультфильм» юбилей, целых 90 лет. Первоначально она называлась «Союз дед мультфильм», и первые мультики были черно-белыми, но уже через год появились и цветные. До Великой Отечественной войны вышли «Муха-цикатуха», «Мой Дадыр», «Дядя Степа», а после войны студия подарила нам «Конька-горбунка» и других героев. Всего снято больше 1500 картин. Так что идея на сегодняшний вечер, даю вам такую небольшую, можете включить детям добрые старые мультфильмы и сами, конечно же, ненадолго вернуться в детство.

Чукотка – наш дом. И в наших силах сделать его более комфортным. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» из федерального бюджета нам выделили средства на благоустройство Анадыря, Билибина и Певека. Нам осталось только выбрать, какой сквер, парк или набережная обновятся первыми. До 12 июня зайдите на платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru и сделайте свой выбор. Всего несколько

0: трек про язык тела прозвучал только что. Это когда ты подмигиваешь, а тебе подмигивают в ответ. Ну или, например, когда ты пытаешься изобразить, что все окей, а судорога сводит спину или ногу. Согласитесь, иногда наше тело говорит громче слов. Например, вы вздыхаете, стоя у холодильника. Это может значить, что хочу есть, но лень готовить. А если ваша вторая половина молча надевает наушники, это язык тела, который переводится как «я тебя люблю, но дай мне, пожалуйста, 5 минут тишины». А бывает и так, что язык тела бессилен. И тогда пора подключать, конечно же, тяжелую артиллерию в виде народной вокальной техники. И далее звучит трек про одного очень важного человека.
1: Радио

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В Певеке пройдет первый литературный конкурс прозы «Созвездия». Его проводит газета «Полярная звезда» в рамках Куваевских чтений. Как рассказал главный редактор издания Станислав Нагаткин, на конкурс ждут рассказы о красоте арктических мест, о людях, которые там живут, о путешествиях и событиях, которыми хочется поделиться.
2: В Певеке традиционно уже ежегодно проходят Куваевские чтения в августе. Чанский краеведческий музей, организатор этих чтений, придумывает какую-то новую фишку, тему. И вместе с ними в этом году мы решили запустить литературный конкурс от нашей газеты «Полярная звезда» в партнерстве с Чанским краеведческим музеем. Это конкурс прозы о Дальнем Востоке и Крайнем Севере в двух категориях: от 12 лет до 35 и старше 35 лет. Это могут быть проза, эпистолярный жанр, письма, переписка, выдуманная. Также территориально мы не ограничены, то есть мы принимаем работы со всей страны. Срок приема заявок с 15 июня по 3 августа. И на самих Куваевских чтениях мы, конечно, назовем победителей в этих категориях. У нас будет 3 призовых места в каждой категории. Действующего такого большого литературного конкурса на Чалан-Чукотке нет, поэтому мы решили его сделать сами и надеемся, что вот этот первый наш пробный раз будет удачным. Мы его проведем, узнаем все плюсы-минусы и уже потом будем, надеюсь, его масштабировать.
1: Организаторы отмечают, что текст должен быть оригинальным. Все работы проверят, в том числе на использование искусственного интеллекта. Заявки можно направить на электронный адрес kspivek@yandex.ru с 15 июня по 3 августа этого года. Победители будут отмечены дипломами и памятными призами. Жителям Чукотки предлагают выбрать будущую переправу через лиман. Минтранс России начал опрос, какой должна быть круглогодичная переправа между Анадырем и аэропортом в Угольных Копях. Сейчас способ переправы меняется по сезонам. Летом ходят катера и баржи, зимой машины идут по льду, в межсезонье людей перевозят аэроглиссеры и вертолеты. Вопросы касаются того, как часто люди ездят через лиман, сколько времени уходит на дорогу, бывают ли пропущенные рейсы и какой вариант они считают лучше. Среди возможных решений – мост, туннель, суда на воздушной подушке, канатная дорога, дополнительная взлетно-посадочная полоса и паром ледового класса. По итогам анкетирования специалисты выберут самый удобный и разумный по затратам вариант. Пройти опрос можно на платформе научного центра Минтранса России. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке украинских беспилотников. В результате падения обломков на территории гражданского объекта загорелась емкость с топливом. По данным региональных властей, пострадавших и разрушений нет. Всего в небе над областью сбили не менее 10 вражеских дронов. Несколько из них уничтожили в Миллеровском районе. Глава Запорожской области Евгений Болицкий доложил о массированной атаке беспилотников на энергосистему региона. Повреждения получил ряд энергетических объектов. На местах работают экстренные службы. Из-за инцидента в области частично отключили свет. По словам Болицкого, враг продолжает наносить удары особенно интенсивно по Мелитопольскому городскому округу, где сейчас работают мобильные огневые группы ПВО. Россия планирует запустить прямые рейсы в Малайзию уже в этом году. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, задача не только в открытии нового направления, но и в увеличении количества полетов, чтобы привлекать больше иностранных туристов. Сейчас ведомство работает над привлечением малайзийских авиакомпаний. Также в планах властей нарастить число рейсов в Индонезию, Китай и Индию. В Индию сейчас летают только две российские авиакомпании. Они совершают 13-14 рейсов в неделю. Этого явно недостаточно, поэтому Москва хочет привлечь к перевозкам и индийских перевозчиков. Попутно Россия намерена расширить авиасообщение и со странами Ближнего Востока, но только после нормализации ситуации в регионе. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: И доброе утро, друзья! С вами по-прежнему я, Наташа Ковалева. На часах у нас уже 10:08, да? Стрелка доползла до цифры 10. А это значит, что доброе утро у нас плавно перетекает в скорее бы обед. Я думаю, все вы уже вошли в рабочий ритм. Кто-то делает важные дела, кто-то делает вид, что делает важные дела. А самые честные сейчас пьют кофе и листают мемы. Но я знаю одно, вы продолжаете слушать радио Пурга. И за это вам, конечно, отдельное спасибо. А что нас ждет в этом часе? В этом часе я расскажу вам об одном празднике, который подарил нам незаменимую вещь на работе, учебе и еще много где. И, конечно же, послушаем замечательную музыку. А далее, как всегда, в начале часа прозвучит прогноз погоды на день сегодняшний.
1: Погода на радио Пурга.
0: В Билибино сегодня плюс 13, плюс 16, значительная облачность, слабый дождь.
2: В Анюйске плюс 6, плюс 11, облачно, без осадков.
0: В Певеке плюс 5, плюс 8, переменная облачность, осадков не будет.
2: На Ионе плюс 5, плюс 3 градуса, переменная облачность, также без осадков.
0: В Эквиноте 0, плюс 4, значительная облачность, слабый дождь.
2: В Берингсе минус 1, плюс 4, переменная облачность, без осадков.
0: В Беринговском плюс 4, плюс 7, значительная облачность, осадков не ожидается.
2: А в Провидении плюс 5, плюс 3 градуса, слабый дождь, облачно.
0: В Лаврентии плюс 5, плюс 3, переменная облачность и без осадков.
2: В Анадыре пасмурно, днем без осадков, ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду, температура воздуха плюс 9, плюс 7 градусов.

есть короли лета, а есть короли рабочих чатов. И вот, как оказалось, люди, которые пишут «доброе утро» в этих самых чатах, выгорают чаще остальных. Исследование с участием 6000 сотрудников показало, что у инициаторов ежедневных приветствий самый высокий уровень выгорания – это около 52%. Психологи связывают это с тревожностью и потребностью контролировать обстановку вокруг. Проще говоря, человек не может расслабиться, пока вся бухгалтерия не ответит ему смайликом. И, кстати, те, кто регулярно отвечает на такие же сообщения, тоже в зоне риска. Да, ваше вежливое доброе утро, коллеги, это тоже шаг к эмоциональной яме. Но есть, конечно, и хорошая новость. Сотрудники, которые игнорируют утренние ритуалы в чатах, показали уровень выгорания на 28% ниже среднего по компании. Вот так, друзья, теперь у нас есть научное оправдание. Если мы вдруг случайно не ответили в рабочем чате, считайте это не грубостью, а заботой о своем ментальном здоровье.

0: И мы подошли еще к одному празднику. Сегодня день рождения шариковой ручки. Все началось еще 10 июня 1943 года, когда американец Милтон Рейнольдс запатентовал ее в США. Но настоящий изобретатель – это был венгерский журналист Ласло Бира. Вместе с братом-химиком он создал резервуар с шариком на конце. Из-за войны братья уехали в Аргентину, где и наладили производство. А Рейнольдс в то время был разъездным агентом, просто купил ручку в каком-то магазине, увез ее в Америку, там и запустил производство, и еще запатентовал. Бира так и не смог доказать авторство. Вот такая история самого массового письменного инструмента в мире.
1: Радио.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудникам банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

Радио Пурга.

А сейчас есть еще один момент для улыбки, ведь пришло время еще вспомнить об одном или, возможно, кому-то узнать праздники сегодняшнего дня. И это день разрисованных ладоней. Этот день создан для того, чтобы мы ненадолго забыли о серьезности и позволили себе воплотить фантазии через самое доступное рисование на собственной ладошке. Маркеры, краски, хенд-арт и, конечно, забавные отпечатки на бумаге. Попробуйте дома, с детьми или даже сами с собой. А у меня на этой красочной ноте эфир завершается, и я желаю вам ярких красок в жизни, легкого рабочего дня и до встречи в эфире.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке приступил к работе новый руководитель ФСБ. Региональное управление ведомства возглавил полковник Евгений Бондарев. Ранее он работал в Орловской области. О назначении сообщил Владислав Кузнецов по итогам встречи с новым главой ведомства. В ходе рабочей беседы стороны обсудили вопросы безопасности в регионе и дальнейшее взаимодействие окружных властей с управлением. По итогам разговора глава региона отметил, что правительство Чукотки готово поддерживать работу ведомства. Отдельно губернатор поблагодарил прежнего начальника управления полковника Андрея Трояна за совместную работу и пожелал ему успехов на новом месте службы. Власти округа отмечают, что Чукотка остается одним из самых безопасных регионов страны, и в этом есть вклад всех силовых структур. Чукотка и Беларусь договорились о поставках продуктов и техники. Делегация региона приняла участие в выставке «Белагро-2026». В поездку вошли представители окружного департамента сельского хозяйства, предприятий «Чукотопторг» и «Полярный», а также местные фермеры. Представители округа познакомились с белорусскими производителями и провели переговоры с министром сельского хозяйства Беларуси Юрием Горловым. Чукотка заинтересована в поставках пищевого сырья и готовых продуктов, а белорусская сторона в поставках чукотской оленины. Отдельно обсудили тракторы для северного оленеводства. Стороны рассматривают, как использовать белорусские машины в условиях крайнего севера и что нужно изменить в их конструкции для адаптации к суровому климату и работе в тундре. По итогам поездки определены основные возможные поставщики, а переговоры перешли в рабочую стадию. Силы противовоздушной обороны уничтожили 2 беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы. Информация о пострадавших разрушениях пока не поступала. Эта атака стала частью масштабной ночной атаки ВСУ. Только за 9 июня, по данным мэра, на подлете к столице были сбиты 23 дрона. С начала суток также пресекли попытку атаки 11 украинских беспилотников. Россия и Танзания договорились о широком сотрудничестве. Страны подписали несколько соглашений в сфере добычи полезных ископаемых, развития инфраструктуры и сельского хозяйства. Договоренности достигли на полях Петербургского международного экономического форума. Танзания предложила российскому бизнесу поучаствовать в добыче урана, золота, угля, а также в разработке газовых месторождений. Общий объем запасов газа здесь почти 57 триллионов кубических футов. Помимо этого, стороны договорились о строительстве завода по производству удобрений, развитии пшеничного хозяйства, переработке кофе и выпуске железнодорожного оборудования. Сейчас товарооборот между Россией и Танзанией составляет около 400 миллионов долларов в год. В полуночи 10 июня в Крыму начала действовать новая схема движения пассажирских поездов. Теперь 8 пар поездов будут следовать по 10 маршрутам только в светлое время суток с 5 утра до 11 вечера. Это касается поездов Таврия, включая рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Всего на полуострове продолжат курсировать 48 пар пригородных и 14 пар поездов дальнего следования. Остальные 6 пар поездов по тем же маршрутам будут доезжать только до станции Керчь Южная. Там пассажиров пересадят на автобусы, которые доставят их в Симферополь, Джанкой и Владиславку. В обратном направлении будет действовать аналогичная схема. Такое решение принял оперативный штаб республики для повышения безопасности после того, как 8 июня беспилотник атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Прямой эфир.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас с вами я, Анастасия Лаврентьева, после небольшого перерыва у отпуска законного. Снова я с вами, а раз я в студии, значит, я не одна, и у меня гости. Сегодня два у нас гостя, две прекрасные гости. Мы поговорим о необычном, но очень важном событии. На Чукотке впервые, или не впервые, сейчас эти гости нам расскажут, проходят соревнования по игре ЖК. Вот так мы условились ударение поставить. Это обучающий проект, который помогает школьникам и студентам разобраться в том, как устроено жилищно-коммунальное хозяйство, как экономить ресурсы и даже задуматься о будущей профессии. Эта тема будет интересна, наверное, не только школьникам, их родителям, но и взрослым, типа меня, которые не особо умеют и экономят эти самые ресурсы. Так что это общая тема. Присоединяйтесь к нашему разговору. Сегодня в Анадыре кибертурнир проходит со вчерашнего дня, да, среди студенческих и школьных команд, а для педагогов проведут мастер-класс. Итак, в студии пришло время представить наших гостей. Ольга Александровна Гришина, руководитель направления Фонда развития территории. Ранее это Фонд содействия реформированию ЖКХ. Если не ошибаюсь, Ольга Александровна,
2: все верно.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И Татьяна Елистратова, заместитель начальника департамента образования и науки Чукотского автономного округа. Ольга, Татьяна Викторовна, здравствуйте.
3: Сергеевна.
1: Ой, Татьяна Сергеевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну что ж, начнем наш разговор. Пожалуй, с Ольгой Александровной, с вас начнем. Что же это за игра такая? Расскажите, что это за формат игры, в каких форматах можно играть, в принципе? ЖК. Ну, сначала, наверное, да, про название.
2: ЖК – это удивительная, замечательная игра российского производства, не имеющего аналогов в мире. Она знакомит в интерактивной форме школьников и студентов с основами ЖКХ, строительства, урбанистики. Существует несколько уровней игры. Вот как раз первый позволяет, который называется «Квартира», позволяет как раз школьников вовлечь в тему ЖКХ, ознакомиться с тем, за что платят их родители и как они могут оптимизировать бюджет. Ну а в целом это даже про экологию, потому что чтобы надо понимать, чтобы
1: для
2: получить,
1: чего мы экономим, да, ресурсы.
2: Да, что открывая вентиль с краном, чистя зубы, там, принимая душ, надо понимать, насколько ценным является ресурс вода. Что это такой ресурс, которого много, в некоторых странах вообще его не хватает, именно чистой воды, пригодной для жизни. И как она тяжело достается, и почему ее надо ценить. То же самое, даже на подогрев воды сжигаются ресурсы. Нефть, уголь, то есть это запасы, которые в недрах нашей земли, и они невозобновляемы, они тратятся очень колоссально, и об этом тоже надо думать. И вот в такой вот игровой форме помогает разобраться с этими азами домовенок ЖК. То есть там есть целая история, когда есть домовенок, он учится в школе домовых, профессор к нему относится очень строго, но потому что он чувствует в этом домовенке потенциал и дает ему самое сложное экзаменационное задание. Четырехкомнатная квартира, очень запущенная, где проживает обычная семья Лазаревых.
1: И вот, семья Лазарев так запустила,
2: да,
1: свою квартиру.
2: Да, она запустила, бабушка уехала, значит, в другую страну и дала им эту квартиру. Ей никто не занимался, в общем, там старые счетчики, старые приборы учета, всякие вот эти оборудования, которые нужно заменить. Вот. И как раз домовенок обучает этому мастерству, и они действительно, помимо экономии на коммуналке, они, собственно говоря, там даже платежка есть в игре, а помимо этого они еще знакомятся с основными принципами энергосбережения.
1: Вы сказали, что это игра российского производства, а кто и когда ее разработал?
2: Да, это разработал вот Фонд развития территории, ранее называлась госкорпорация Фонд ЖКХ, которая отвечала за институт развития в сфере жилищно-коммунального хозяйства. То есть, конечно, очень много делается на верхах, но нужно, чтобы каждый гражданин понимал важность и нужность этой работы, знакомился вообще с АЗАМИ. И вот энергоэффективность – это очень важно в системе ЖКХ, потому что мы очень много тратим ресурсов, и нужно как-то грамотно относиться и думать о следующих поколениях, которым также важно жить. Вот. В игре очень много всего интересного. Это вот я с первым уровнем познакомила. Второй уровень «Дом» знакомит уже с энергоэффективными технологиями. Есть же почти энергонулевые дома, которые уже ничего не потребляют. Это все такие фишки последние. И фонд занимался поддержкой таких домов. Во всех регионах России были построены экспериментальные дома. Например, в Якутии, когда зимой минус 50, а летом плюс 50, и растут арбузы. И, в общем, вот в этих домах также комфортно жить, потому что там возобновляемые источники энергии, солнечные коллектора, тепловые насосы, системы рекуперации воздуха. То есть, ну, это больше для тех, кто, может быть, потом выберет инженерное направление своего развития.
1: То есть это еще и профориентация?
2: Да, это профориентация. Третий уровень, квартал, это вот то, что собственники должны все-таки вместе коллективно решать свои задачи по дому. Потому что, да, есть службы, но лучше нас, которые проживают в своих домах, никто ничего не знает, что нам удобно, что неудобно. Вот, поэтому нужно объединяться. Есть основные принципы, которые прописаны в жилищном кодексе, но школьники, конечно же, в меру
1: да,
2: своей.
1: Школьники.
2: Да.
1: Не и только школьники,
2: никто,
1: я хочу сказать.
2: Да,
1: взрослые тоже.
2: Взрослые не знают. А там вот что хорошо, что все это отрабатывается на таких маленьких мини-играх, которые очень хорошо с этим знакомятся, с основами и энергосбережения, и жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, урбанистики. Есть чистый город, это обращение с твердыми коммунальными отходами, это четвертый уровень
1: это
2: игры.
1: Это тоже там же,
2: да,
1: в игре.
2: Да, четвертый, да, уровень игры, всего их пять. Очень важно какие-то такие фишки, которые даже и не знакомы.
1: А в чистом городе что?
2: Вот система твердых коммунальных отходов, как можно получить из отслуживших вещей новые ценные, как вообще все устроено, как полигон. В общем, в конце удается очистить этот город, там сверхмиссия у домовенки ЖЭКи. А пятый уровень тоже самый классный, мне кажется, он самый современный, где ЖЭКа уже урбанист, там целая космическая экспедиция, уже есть искусственный интеллект Ева, который помогает, они отправляются в прошлое, потому что в том городе, где они существуют, люди уже уехали в колонии.
1: Уже ничего поправить нельзя.
2: Да, поправить, они возвращаются в прошлое, и вот занимаются тем, что делают город удобнее. Там и шумовые какие-то, и направления, там запущенность какая-то слишком много домов понастроили, неудобно людям стало жить и так далее. Вот люди знакомятся вот с этим направлением. Это очень увлекательно. И самое лучшее, что игра, в принципе, длится один урок, 40 минут.
1: А игра рассчитана на... как она проходит? Это на какой-то коллектив, на команды, на школьники. С какого возраста и до какого возраста будет интересно? Вот у вас сегодня студенты. Будет ли им интересен этот домовенок? И вообще, давно ли проводится игра, я так понимаю, по разным городам России? Вы не просто там... это компьютерная игра?
2: Да, вот. Это обучающая компьютерная игра. Она скачивается на все устройства. И что хорошо, она не только имеет обучающую функцию, она имеет функцию соревновательную, что как раз интересно детям. Индивидуальная она, то есть каждый на свой компьютер, на свой гаджет, телефон ее скачивает. Но можно проводить соревнования в конце игры за любое прохождение мини-игр, ответы на викторины, которые туда вмонтированы, получают баллы. Они автоматически насчитываются, и в конце, после 40 минутной игры, ты понимаешь, какое место ты занимаешь. Вот. У нас
1: я хотела напроситься. Очень интересно рассказывайте, но думаю, я там где-нибудь в конце моих знаний.
2: Понимаете, главное не победа, главное участие, потому что все равно у вас остаются эти ценные знания. Конечно, есть мотивация в виде того, чтобы стать лучшим, но ты уже лучший, когда ты разбираешься в чем-то новом. Вот. Поэтому мы привезли небольшие призы от Фонда развития территории. Это как мотивирующие составляющие. Такие чемпионаты можно проводить между школ, между школьниками отдельных классов, между регионами и между странами. Игра переведена на несколько иностранных языков. Китайский. У нас играли китайские школьники.
1: И даже, я, насколько понимаю, были какие-то соревнования на китайском языке. Они для русских школьников были или там и китайские школьники
2: русские,
1: принимали
2: китайские
1: участие?
2: Китайские школьники, да. Мы были школьники из Хайхэ. И вот наши. Конечно, китайские школьники молодцы. Ну, я так поняла, что их очень тренировали жестко, они должны были
1: показать,
2: что они что-то не умеют. В общем, так они достаточно быстро зашли и победили даже. Вот. Но наши школьники тоже, в общем, потом реабилитировались и тоже набрали хорошие баллы. Французские школьники играли. В общем, где только мы ее не проводили, и ура! Наконец-то мы здесь. Да,
1: это до края России.
2: Да, это прекрасное место, потому что потенциал развития огромен. И чем больше будет вовлеченных школьников и студентов, чем больше они будут знать о своих правах. Вот почему сегодня у нас проходят школьники, чемпионат среди колледжей. Да, у них разные направления. Медицинское, там, сфера услуг, еще что-то. Неважно.
1: Мне кажется, неважно.
2: Живем
1: в квартирах,
2: да, в домах. Да, и в городах. Игра обучает тому, как их сделать лучше. А как ты узнаешь, как лучше? Ты должен понять азы. А где ты будешь понять азы? Только в игровой форме. Почему мы придумали игровую форму? Потому что все постигается именно на практике. Вот. И это такой игровой симулятор, вовлекающий людей вот в это все, в эту тему. И да, это еще и профориентация.
1: А как игра встраивается в учебный процесс? И может ли она быть частью учебной программы? Потому что, я так понимаю, сейчас это отдельные мероприятия. И проводите их вы, приезжая, вот как сейчас на Чукотку, в разные города России? Или это как-то вы самостоятельно? Самостоятельно можно это скачать. Платно это, бесплатно для учебных заведений. Хотелось бы понять именно встройку в учебный процесс.
2: Да, очень хороший вопрос. Действительно, фонд начал с того, что разработал игру «Первый уровень» и успешно ее запустил. Но учителя...
1: «Первый уровень» — это по квартире, когда?
2: Да. Учителя сказали: очень классно, вы молодцы большие, но у нас, у учащихся, были вопросы, а мы, учителя, сами этого не знаем. Хорошо бы как-то и дальше продолжить, сыграли они, надо что-то больше. И мы создали учебник. Учебник вышел в издательстве «Просвещение». Есть тема. Есть понятие функциональная грамотность, когда все помнят задачки из пункта А в пункт Б, ехал какой-то автобус по какой-то трассе, но есть и городская среда, есть ЖКХ, есть вот это все, почему есть платежки, которые платят.
1: Я когда столкнулась с тем, что нужно куда-то платить, или не сама это делала, у нас есть люди ответственные, а когда я столкнулась с тем, что нужно какие-то показания счетчика взять, и это в достаточно большом возрасте было, где эти счетчики, какие цифры давать, электроэнергия. Мне кажется, я целевая аудитория вашей игры.
2: Да, и так у всех, в том числе учителей, которые обучают. А вот им говорят, нужна функциональная грамотность. Это и есть функциональная грамотность, когда ты считаешь не что-то отдаленное, а ты считаешь то, что тебе потом пригодится в жизни.
1: Ощупаешь ты руками это.
2: Да, то есть ты, допустим, взрослеешь, у тебя появляется свое жилье, и тебе рано или поздно приходится в это вникать, в эти правила какие-то, и лучше с детства понимать в целом. И каждой теме есть задачки. И каждый есть ответы, и учебник еще озвучен профессиональными дикторами, не обязательно его читать можно. Вот. И фонд сотрудничает сейчас с таким ключевым вузом, который обучает строителей, значит, у них много подразделений, Московский государственный строительный университет, вот, который тоже под себя забрал все вузы, то есть связанные с этой стороной. Есть консорциум, вот, не то, что он забрал, а консорциум вузов, которые отвечают за именно подготовку профессиональных кадров. Они развивают тему инженерные кадры в школах. И есть лекции, которые созданы на основе учебника по вот этой тематике. То есть получается как? У нас есть лекции, у нас есть задачки, а потом можно отыграть в игре и провести такие чемпионаты можно без нашего участия. Достаточно просто написать фонд, мы создаем турниры, присваиваем какое-то название, например, суперчемпионат Чукотки. Определяем сроки, школьники в любое время могут войти, там выделяем неделю, допустим, и в конце можно посмотреть, кто же лидер. Вот. Это абсолютно бесплатно, и учебник, и задачки.
1: Для учебных учреждений.
2: Да, для всех. Вот, и в принципе любой человек может зайти на сайт igrajek.ru, скачать, ознакомиться прямо сейчас и почувствовать, насколько он знаком с этой темой, хочет развиваться там и так далее.
1: А еще и анимация симпатичная. Я посмотрела, когда готовилась к эфиру, я прям залипла на каких-то моментах. Это действительно важно для того, чтобы и визуал был тоже приятный. То есть это такая пользовательская минимальная оценка. А вот скажите, вы сегодня проведете, насколько я знаю, для чукотских педагогов мастер-класс. Это будет мастер-класс по теме по теме энергосбережения и корректного отношения к нашим ресурсам или им именно по игре?
2: Да, мы вот как раз и расскажем
1: обучить, как играть.
2: Что помимо игры, вот, есть как раз-таки учебные пособия, как его использовать, какие... У нас же есть методичка для... скажем так, учителей.
1: То есть вот у вас есть всеми... методические пособия,
2: да, и методические
1: в том числе для
2: пособия,
1: педагогов.
2: Просто мы ознакомимся. Потому что мы приехали, зажгли школьников, но мы, конечно же, познакомим учителей с этими продуктами. Это еще не все. У нас есть такой тоже ресурс, называется ЖК-мульт.
1: К нему мы перейдем. Да. Я хотела вот поподробнее все-таки про учителей поговорить. Да. То есть вы им рассказываете, как пользоваться, какие ресурсы у вас есть, да?
2: Да.
1: Как этим пользоваться?
2: Да.
1: В надежде на что? В надежде на то, что вы уедете, и вот что дальше?
2: В надежде на то, что им это пригодится для их работы, и то, что мы уже договорились с учителями в кулуарах, что мы проведем более масштабные чемпионаты в сентябре, вот, когда уже будут какие-то лекции, да, и после лекции повсеместно во всех школах пройдет такой суперкубок, суперчемпионат с вовлеченностью детей из разных регионов Чукотки. И с какими-то хорошими призами, и потом выходом на другой уровень уже, то есть можно соревноваться с другими регионами, подумаем с кем, ну то есть наращивать свои знания в теме строительства, ЖКХ, энергосбережения, архитектуры.
1: Ну, как раз поподробнее мы с Татьяной Сергеевной об этом поговорим, а теперь давайте все-таки к ЖК-мульту. Я тоже видела эту платформу, что это такое?
2: Ну, это бесплатный сервис по созданию мультфильмов.
1: Чуть не опоздала на эфир, когда начала изучать этот сервис.
2: Бесплатный сервис, то есть там те же герои, и вы можете самостоятельно создать мультик, загрузить его в соцсети, и мультик может быть посвящен как раз развитию своего города, края, теме энергосбережения. Есть замечательные мульты, за них можно голосовать на этом сервисе. Вот, есть лидеры, есть очень интересные, что хорошо. Ты, во-первых, создаешь сам шедевр свой, во-вторых, ты осваиваешь вот эти навыки. Да, конечно, сейчас очень много делается искусственным интеллектом, но вот эти сводить дорожки, звук, свет, там ты выбираешь фон, выбираешь героев,
1: сценарий. То есть там
2: сценарий.
1: С чего начинается? Там да. Карта города, правильно я понимаю? И какие-то локации, и какие-то задания, да? Или как выбирается сценарий?
2: Сценарий есть ключевые сценарии, ну, от которых можно, скажем так, оттолкнуться, а можешь создать ты сам сценарий. Соответственно, у тебя ты просматриваешь лекции, тебе говорят, что, конечно, должно быть название хорошее, да, должны быть такие-то планы, передние, задние, как вот это лучше делать. То есть это эксперты подготовили. Это очень небольшие короткие видео. И дальше ты сценарист. Ты называешь свой ролик, продумываешь, о чем он, делаешь эти планы, выбираешь. И там очень много уже различных планов, видов тебе надо выбрать из существующих, либо подгрузить свой рисунок. Вот. Потом выбираешь героев, и вот как раз их анимируешь, основные там смех, ну, разные эмоции можно, движение, там, бег и так далее. И дальше ты их либо озвучиваешь сам, либо берешь из озвученного, либо просто накладываешь музыку, и после этого записываешь и выкладываешь. Вот.
1: То есть его можно скачать, не просто он там на платформе остается, его можно скачать его... и поделиться им.
2: Можно вообще заполонить все соцсети этими мультами, вот, и, собственно, провести тоже отдельные чемпионаты, такие истории замечательные. Но это развивает творчество, а когда человек пишет сценарий, придумывает название своего мульта, он в любом случае развивается еще больше, потому что это такой мыслительный процесс, творческий процесс. Мы, когда что-то ищем или там продумываем, да, мы еще больше об этом узнаем.
1: А стоит ли задача, мы уже сказали про профориентацию, стоит ли у фонда задача именно вот работы в этом направлении? И вы упомянули уже ВУЗ. Есть ли эта задача и для чего она ставится? У ЖКХ не хватает кадров, вам
2: да.
1: нужно растить со школьных лет кадры и привлекать их в сферу ЖКХ? И чем она привлекательна?
2: Да, вот смотрите, во-первых, действительно есть такая проблематика. На сегодняшний день не хватает 150 тысяч специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Мы проанализировали, мы являемся институтом развития. Почему так произошло? Потому что очень много информации не доходит до сегодняшних школьников. Они просто не рассматривают эту тему, потому что их знания ограничены. Они не понимают, что в ЖКХ и в стройку приходит цифра, что есть очень много направлений, где именно вот от молодежи, от их навыков владения этими информационными технологиями зависит очень много. Ведь и появляются и чаты, и системы диспетчеризации. Ну, очень-очень много всего. Об этом никто не знает. А перед фондом стоит задача, это прописано, что содействие подготовке кадров для сферы ЖКХ, информационно-разъяснительная деятельность направлена на подготовку кадров. Именно поэтому мы этим и занимаемся. Ну, вот в такой форме, конечно, не только в такой. Мы сотрудничаем с вузами, проводим стажировки, у нас оплачиваемые там практики бывают, очень много делается фондом для того, чтобы действительно привлечь ну, профессионалов уже молодых в эту сферу. Но, конечно, без профориентации не обойтись, потому что уже мы работаем с тем, кто выбирает этот вуз и колледж, ну, чтобы они это выбрали.
1: Выбрали нужно.
2: Да, нужно тоже для этого что-то
1: Казалось бы,
2: делать.
1: Не совсем очевидные направления.
2: Да,
1: действительно.
2: Абсолютно не очевидные. Ну, а тех, кто даже не выберет, тот больше будет знать про эту сферу. Поэтому мы здесь, можно сказать, работаем сразу в нескольких.
1: А во многих регионах вы побывали, не считали? Вот с такими мероприятиями?
2: Да, много
1: как,
2: считали.
1: Как
2: я
1: здесь.
2: Хочу сказать, что на сегодняшний день около 5 миллионов людей прошли эту игру. Это достаточно серьезная и хорошая цифра. Это говорит о том, что игра нужна, важна. Уже выросло не одно поколение. на каких-то уровнях. Есть более свежие, есть более...
1: Квартиру-то в порядок привели бабушкину в итоге.
2: Бабушка довольна. Да, и вы знаете, там еще такой прогресс. Если ты на 20%, на 25% уже там что-то заменил, у тебя меняется вид этой квартиры. Это эстетически приятно даже. Я сама, когда играла, тоже с удовольствием это замечала. Уже когда к 50% преобразование идет, там еще, там красота.
1: Что, спасибо большое, Ольга Александровна. Очень-очень увлекательная игра, очень интересный разговор. И сколько вы сказали? Более 5 миллионов?
2: Ну,
1: 5 миллионов и один человек точно сегодня в вашу компанию, да, вступил, в вашу игру вступил. Татьяна Сергеевна, теперь вопрос к вам. Зачем любым школьникам, наверное, это понятно, мы уже проговорили, что это история нужна каждому человеку. Но какие задачи все-таки ставит перед собой департамент, приглашая вот таких замечательных гостей к нам на территорию?
0: Да, спасибо, Анастасия, за вопрос. Прежде всего, я хочу, конечно, поблагодарить Фонд развития территории в лице Ольги Александровны сегодня за такую прекрасную инициативу и за обучающую игру, которая позволяет нашим школьникам, действительно, пройдя вот даже первоначальный этот первый уровень по квартире, осознать, насколько важно уже в таком маленьком возрасте становиться хозяином, хозяином своей жизни, своей квартиры, в которой они живут, когда не только бабушка и родители решают за тебя все эти жизненные вопросы, но и ты, как маленький гражданин, включаешься в процессы жизнедеятельности своей семьи, и это очень важно. И я считаю, что то, о чем сейчас Ольга Александровна нам рассказывала, о тех преимуществах этой игры, они помогают вот, действительно развивать эти навыки, навыки достойности комфортной жизни маленьких граждан страны нашей большой и, конечно, граждан нашей Чукотки.
1: Вы уже сами познакомились с этой игрой?
0: Да, я вчера вот в процессе того, как мы
1: проводили игру... Вчера, надо рассказать, прошла первая игра, да, со школьниками?
0: Да, вчера мы провели игру на базе окружного лицея. Там были школьники двух школ города Анадыря, основной и средней школы, школьники, учащиеся лицея, и плюс еще 24 школьника, которые сейчас проходят тематическую смену движения первых зов Арктики в настоящее время, которая проходит в центр Энерти. Поэтому все эти школьники собрались в актовом зале, они скачали эту игру и в таком прямом реальном режиме проходили первый этап квартира, вот то, о чем мы говорили.
1: И, этап занимает около 40 минут.
0: 40 минут мы подвели итоги. Это все было очень позитивно, ярко. Нашим детям понравилось. Они были действительно вовлечены в процесс прохождения этой игры. Ну вот, подводя итоги, мы увидели, что три все-таки места, три наших школьника набрали наибольшее количество баллов. Мы, Ольга Александровна, привезли с собой сувениры, которыми наградили наших победителей со сцены.
1: И сегодня будет вторая игра?
0: Сегодня проходит уже в нашем в колледже. В колледже игра сейчас в настоящее время проводится коллегами, и я думаю, что студенты также будут не менее заинтересованы, чем наши учащиеся, которые вчера эту игру
1: проходили.
0: Да.
1: Все-таки мы уже поговорили про встройку в учебный процесс. Появились ли такие планы, или будете их рассматривать? Каким образом будет ли интегрирована эта игра в нашу жизнь, в жизнь чукотских школьников и студентов,
0: да.
1: Ну и педагогов, соответственно.
0: Да, мы как Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, понимая важность дополнительных ресурсов, методических наработок для наших учителей, которые послужат действительно помощью в организации учебного процесса с точки зрения актуальных на сегодняшний день вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И в целом, если мы говорим про профориентационную деятельность, которая немаловажную составляющую сейчас имеет в образовательном процессе. Сейчас мы будем с нового учебного года планировать включать эту обучающую игру во внеурочные занятия для наших школьников. Обучим, конечно же, учителей прежде всего. И школьники, я думаю, что в начале учебного года уже начнут потихоньку проходить уровни. Ну а дальше, как Ольга Александровна говорила, не за горами какие-то масштабные чемпионаты сначала внутри Чукотки, а потом и за ее пределами. Эту работу мы начнем. Сейчас летом подготовительный этап, а с начала учебного года заинтересуем, мотивируем учителей, учеников и внедрим, так скажем, этот образовательный ресурс в учебный процесс.
1: Актуальна эта тема вообще энергосбережения, знакомство с принципом работы системы ЖКХ именно для Чукотки. И вы вот ездите по разным регионам, может быть, где-то это не актуально, может быть, где-то в каком-то регионе вы заметили, что школьники прекрасно знают эту сторону нашей жизни. Или же, неважно, от региона к региону все вот более-менее полезно и важно. Давайте сначала для Чукотки, может быть, проговорим с вашей точки зрения.
0: На наш взгляд, да, учитывая вот потребности, так скажем, экономики округа, мы понимаем, что образование сегодня это та основная сфера, которая должна кузница кадров, да, и те потребности, которые в округе существуют в сфере строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, логистика та же самая, это не менее важное и актуальное направление для нашего региона. Конечно, мы должны уже с малых лет, с самого раннего возраста предпрофессиональные профессиональные программы реализовывать и внедрять те вот инновационные комплексы. Сейчас важен интерактив, то есть дети у нас современная молодежь.
1: Всегда важен, да.
0: Да, современная молодежь, она имеет потребность в таких обучающих комплексах, которые бы позволили им легко выбрать профессию в будущем и вот сформировать себе какой-то интерес к будущей профессии.
1: Вот интерес от региона к региону и образованность, скажем так, школьников от региона к региону. Замечали что-нибудь такое, какую-нибудь особенность?
2: Мы вчера заметили, что чукотские школьники отлично сыграли, потому что был бал, да, то есть мы же смотрим фамилии, имя, кто победил, и количество баллов. Вчера было 426 тысяч баллов, это много. Я играю хуже. Да. Поэтому это очень высокие показатели. Степень вовлеченности везде одинаковая. Игра не случайно является победителем всевозможных конкурсов, включая и международные, престижные, как лучший интернет-проект, как лучшая игра. Вот. И она также рекомендована Министерством образования и науки для использования во внеурочной деятельности. Вот. Но чукотские школьники показали настоящий класс. Вот. Игра сложная, даже вот так. И, по идее, показалось бы, на любителя, даже КХ. Ну, нет, все прошли ее достойно. И вы знаете, что мы еще заметили? Когда они узнали, что за нее присваиваются баллы определенные и что можно поучаствовать в таком чемпионате, мы поняли, что те школьники, которые видят, что у них баллы не такие высокие будут,

0: По сути. Вот у Натальи, которая сегодня обеспечивает технически наш эфир, маленький ребенок, ты заинтересовалась игрой? Что-то, и, может быть, что-то для себя вынесла?
1: Я, во-первых, конечно, и для себя вынесла, потому что я абсолютно в этом плане безграмотная. Я все время опаздываю с подачей.
0: Аудитория.
1: Да, я все время опаздываю с подачей счетчиков, данных, все время в самый последний день. И также вот квитанция приходит, и я вообще не понимаю, что, где смотреть, где какие киловатты. Ну и, конечно, для ребенка это тоже очень полезно, потому что все-таки такие навыки надо с детства воспитывать. Вот у нас так не сложилось. Вот надеюсь, что с нашими детьми получится.
2: Мы научим вашего ребенка.
1: Спасибо.
2: А он научит вас.
0: Мама меня почему-то все время оберегает. Оберегала от этих знаний, от готовки, от всяких проблем бытовых. А в итоге получилось так, что, наверное, зря, и детей действительно лучше с малых лет к этому приучать. Ну что ж, спасибо вам огромное. И эфир эту большую пользу принес и мне лично, я говорю, как минимум двум людям. Ну и, конечно же, на благо Чукотского автономного округа развитие образования тоже я надеюсь, пойдет. Идет этот эфир и ваша программа. Я нашим слушателям напомню, что у нас в студии была Ольга Александровна Гришина, руководитель направления Фонда развития территории, ранее Фонд содействия реформированию ЖКХ, и Татьяна Елистратова, заместитель начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа. Приятно было и с вами познакомиться.
2: Спасибо
0: вам большое, уважаемые гости. Я вам желаю большой удачи в продвижении ваших инициатив и в работе на благо округа.
3: Спасибо большое.
0: Всего доброго.
3: Всего доброго.
0: С вами была Анастасия Лаврентьева. До встречи в эфире.
4: Прямой эфир.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Яд.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.